0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам «Азия Плюс» с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное — продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения. Настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Олами Дакых, Коммерцбанки Таджикистан, Бомо.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами Дакых.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В новом номере мы расскажем, почему иранская авиакомпания «Варыш Эрлайнс» меняет маршруты в Душанбе, что произошло, насколько увеличилось время полета и повлияет ли это на стоимость билета. Начальник службы связи Исфандиор Садулу расскажет о развитии службы связи и о скорости интернета в стране. Высокие тарифы на энергоресурсы, ограниченность топливных ресурсов и логистические сложности названы факторами, тормозящими развитие промышленной отрасли. Эксперт объяснит, что важно изменить. Также узнаете, оправдала ли себя новая 10-бальная система оценок в школах и есть ли в ней недочеты. История парня из небольшого таджикского города, упрямое желание которого привело к исследованиям в области робототехники в Сингапуре. В перспективе все свои профессиональные планы он видит реализованными в Таджикистане. Эти и другие материалы в свежем номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.

0: пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия плюс».
2: Шарики бахши оханги истиклол, нури зулол.

0: Plus представлен техноторговым центром «Волна».
1: You're a legend. Певица Бибер Экса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сио Мамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сио Мамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
0: Шуму оставаков когоему знок дар Душанбе бисьори сифодами барет. Абонемент نیرو روحی حالی کلای و فایدانوک است. با абонемент دیگر هر دفع پرداخت کردنی حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن абонемент خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده در رفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
0: Рахами, телефоны и дорая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Осень в динамиках звучит лучше.
8: Проверено. Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад, рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, рогнамои шумо дар олами яхдон хо.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент примет участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Таджикистан и Эмираты наметили запуск рейсов из Душанбе и Худжанда в Абу-Даби. Некоторые улицы Душанбе сегодня снова останутся без света. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон отправился в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ и 8-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Визит начался сегодня, 8 октября. Как сообщает пресс-служба президента, в поездке Эмомали Рахмона сопровождают первый заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, а также директор агентства по государственным материальным резервам и другие официальные лица. Таджикистан и Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность открытия авиарейсов Душанбе, Абу-Даби и Худжан, Абу-Даби с участием авиакомпании Etihad Airways. В настоящее время вопрос находится на стадии проработки, сообщили Азия Плюс в агентстве гражданской авиации страны. Ведомстве отметили, что обсуждение новых направлений ведется после ратификации парламентом соглашения между правительствами Таджикистана и Эмиратов о воздушном сообщении. Сейчас стороны обсуждают условия запуска рейсов. Как пояснили в агентстве, на первоначальном этапе может быть согласовано выполнение 2 рейсов в неделю. В дальнейшем при необходимости их количество может быть увеличено. Также отмечается, что реализация соглашения должна способствовать развитию туризма, укреплению торгово-экономических связей и расширению возможностей для поездок граждан Таджикистана и Эмиратов в страны друг друга. Некоторые улицы Душанбе сегодня снова останутся без света. Отключение затронут район Исмаила Самани, улицы Тельмана, Бухуру, Сурхоби, Сахбо. В районе Фердауси не будет света на улицах Кахрамон и Крупская. В районе Сино отдельные участки улиц Пайрава, Сулаймуни, Гипрази, Мабурбада, также в Махали, Сомон, Пахтакур, Навбахор и Лабитол. Филиалы распределительных электрических сетей города Душанбе отметили, что причина отключения – это ремонтно-профилактические работы, которые пройдут с 9 до 17 часов вечера. В ведомстве также отметили, что если работы завершатся раньше установленного срока, то электроснабжение восстановят досрочно. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news и на наших страницах в соцсетях.
2: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим микунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat robama blaghi hazor somoni burtkun. Ramzro azarchay Nitro Energy dar somonay Nitro nuqta.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93-959-4-0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonay Nitro nuqta.tj yak zarfcha yak imkoniyat onro az dast nadi.
6: ҳой Беназир дар гематест 50% тахфиф ба санҷиши ҷигар роҳҳои сафро ва таҳлилҳо барои пешгирӣ кардани гепатити Б ва С. Фаъолият иҷозатнома дорад.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy Harida, yaki az se sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burd kun. Ramz ro az archai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo on ro tariqi SMS bo navishtani nom munasabi khud va shahri zist ba raqami 93-959-4-0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. On ro az dast nadi.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Суабер Тоҷикистон да.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В стране изменили требования для международных грузоперевозок. Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования. Культура Таджикистана будет представлена в Туркменистане. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане изменили требования к оформлению международных товарно-транспортных накладных. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые перевозят грузы по международным маршрутам, теперь должны получать лист СМР с отличительным знаком Министерства транспорта страны. Между тем, распоряжение не вводит другой вид накладной и не отменяет действующий СМР. Вопрос о международных накладных уже поднимался ранее Министерством транспорта. Глава ведомства Азим Ибрагим тогда говорил о нехватке путевых и накладных листов международного типа и поручил профильным структурам Минтранса проанализировать порядок распределения и использования этих документов. Также ведомствам было поручено принять меры по внедрению электронных путевых и накладных документов. Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом заявил глава Миноборнауки России Валерий Фальков, пишет РИА Новости. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2 лет. Отметим, что два десятилетия спустя Россия решила отказаться от Болонской системы, которую заимствовала у Европы. И с сентября этого года начался масштабный переход к новой модели образования. Также российские студенты всех специальностей будут изучать независимо от выбранной профессии историю, философию, курс основы российского государства, а также русский язык, сообщил Фальков. Власти Таиланда с нового 2027 года планируют ввести туристический сбор для иностранных туристов. На первом этапе он будет распространяться на путешественников, прибывающих в страну воздушным транспортом, и составит около 1142 рублей. Сбор для прибывающих в Таиланд наземным и морским транспортом планируют начать взимать годом позже, то есть 2028 года. Стоимость сбора предполагается включить медицинское страхование, а также выплаты в случае смерти туриста. При этом пока не определено, каким именно способом путешественники будут оплачивать этот сбор. Либо он будет включен в стоимость авиабилета, или же оплачиваться через специальное приложение, сайт или платежный терминал. Инициативу уже поддержали представители правительства и туристической отрасли Таиланда, однако для реализации проект должен пройти рассмотрение в Национальном комитете по туристической политике и кабинете министров этой страны. Ожидается, что после введения туристического сбора Таиланд сможет ежегодно получать около 20 миллиардов рублей, которые планируют направить на модернизацию туристической инфраструктуры страны, а также обеспечение медицинского страхования иностранных путешественников. В Туркменистане проходят культурная программа, выставка народных ремесел, а также фестиваль национальных блюд государств-участников СНГ. Как сообщает Министерство культуры республики, в рамках концертной программы представители Таджикистана представят национальную культуру посредством исполнения песен и танцев. Кроме того, государства-участники СНГ представят свои экспозиции, посвященные народным ремеслам, сельскому хозяйству и национальной кухне. На выставке также будут представлены национальные костюмы, виды вышивок и музыкальные инструменты. Отметим, что в Туркменистане проходят мероприятия в преддверии заседания Совета глав государств СНГ и 8-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат Манзели Мо. Води Хомушон Аст. Холио Гулгула Дар Гунбади Афлак Андоз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

0: Соадар Тожикистон ёзда.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан одобрил изменения в Конвенцию о международной гражданской авиации. В этом году в Душанбе к системе теплоснабжения подключат 39 новых объектов. Нобелевская премия по химии присуждена за открытие в области асимметричного органического синтеза. Далее подробности этих и других событий. Парламент Республики одобрил протокол о внесении изменений в Конвенцию о международной гражданской авиации. Согласно предлагаемым изменениям, число членов Совета Ассамблеи Международной Организации Гражданской Авиации увеличивается с 36 до 40 государств, а число членов Аэронавигационной комиссии этой ассамблеи увеличится с 19 до 21 человека. Как было отмечено на заседании, увеличение состава Совета должно обеспечить более сбалансированное представительство различных регионов мира, включая развивающиеся государства и страны с быстро развивающейся авиационной отраслью, а также это позволит шире использовать профессиональный опыт и знания экспертов из разных государств и повысить качество разработки международных авиационных стандартов и совершенствования международных документов в сфере гражданской авиации. По словам главы Агентства гражданской авиации Республики Хабибулло Назарзуда, принятие протокола отвечает интересам Таджикистана и будет способствовать укреплению международного сотрудничества в сфере гражданской авиации, повышению уровня участия государств в деятельности Ассамблеи, а также совершенствованию международной системы авиационной безопасности. В этом году в Душанбе к системе теплоснабжения впервые подключат 39 новых объектов. Это в основном жилые дома и 12 школ, детских садов и государственных учреждений. При этом 143 объекта выбыли из системы в связи со сносом. В целом в предстоящем зимнем сезоне теплом будут обеспечены 3300 объектов. Тепловые сети города Душанбе сообщают, что в части зданий в районах Сино и Исмаила-Самани столицы уже подали горячую воду в трубы для проверки и технических работ. Как сообщил «Азия Плюс» представитель компании «Барки Тоджи Курбун Ахмадзуда», ТЭЦ-1 и 2 Душанбе полностью готовы к новому отопительному сезону. Для работы теплоэлектроцентрали необходимо свыше 1 миллиона тонн угля. Уже доставлено на ТЭЦ около 873 тысяч тонн угля до ноября, а необходимо завести с шахт еще 228 тонн. Между тем, точная дата начала работы теплоснабжающих объектов пока не определена. Это зависит от погодных условий, на основании чего компании совместно с городской администрацией примут решение о начале отопительного сезона, сказал Ахмадзуда. Новая эскалация на Ближнем Востоке. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии информировало, что за два дня в результате атак йеменских хуситов на аэропорты городов Абха и Эр-Рияд от баллистических ракет погибли 3 человека, еще 36 пострадали. В ночь на четверг два турецких самолета, направлявшихся из Стамбула в Эр-Рияд, были вынуждены вернуться обратно в аэропорты вылета. Официальный представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сария призвал международные авиакомпании учитывать последствия продолжения налета в воздушном пространстве Саудовской Аравии, заявив, что оно стало театром военных действий. Исключения, по его словам, составляют священные места в Мекке и в Медине. Об этом пишут «Известия». Француз Анри Баган и японский химик Кенсо Соай получили Нобелевскую премию этого года по химии за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе. Открытие ученых, по словам специалистов, помогают химикам разрабатывать реакции для создания фармацевтических препаратов. Сегодня, 8 октября, станет известен лауреат Нобелевской премии по литературе, а завтра будет назван лауреат премии мира. Это была была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Занимайте самые лучшие места в самом переднем ряду, дорогие друзья, чтобы вам было максимально хорошо слышно. Дорогие друзья, да, действительно, билеты покупать на наше шоу не обязательно, оно абсолютно бесплатно вещает из вашего радиоприемника. Главное, добавьте звука. А зачем добавлять звук? Сейчас объясню. Во-первых, чтобы вы хорошо все слышали, услышали, расслышали. Ну и рядом стоящие примерно в километре от вас тоже все слышали. Друзья, ну шучу, на самом деле, добавьте звук, оставайтесь с нами, заряжайте. А почувствуйте, как открывается то самое второе дыхание. Здесь для этого, кстати, целых два человека, полноценных два человека. Зовут вот Лола Назарова, рядом сидит, уже немножко смеется. Мне нравится твое настроение, Лола. Ну и Андрей Соколов тоже здесь. В общем, всем привет, мы стартуем.
2: Мы начинаем, друзья, да, и хорошо, когда настроение хорошее. Это действительно залог вообще и продуктивного, и какого-то успешного дня. Поэтому вам искренне желаем, чтобы сегодняшний день так и прошел на позитиве, друзья. Тем более, что сегодня уже четверг, это почти пятница. Поэтому, думаю, многие уже находятся в предвкушении даже скорых выходных. Ну, а мы желаем вам энергичного и позитивного дня и предлагаем вместе с нами открыть второе дыхание.
1: Да, абсолютно вместе с нами открывайте, уважаемые друзья. Естественно, присоединяйтесь и не забывайте отправлять свои замечательные сообщения прямиком сюда, в нашу студию, друзья. Все обязательно прочитаем. Ну и вот, всем пламенным салам, друзья, и всем желаю хорошего, позитивного настроения. Кстати, я вчера пропустил, что получил подарок. Подарки получать — это хорошо, но хотелось бы знать, что.
2: Ну, такой... Нет, за что?
1: А, за что?
2: Это ты, как всегда, свои мысли уже проецируешь. Там Фархот у нас спросил, за что. Фархот, во-первых, здравствуйте.
1: Я думаю, за красивые глазки.
2: Нет, во-вторых, Фархот, хорошего вам настроения. В перерывах, пока меня Андрей перебивает, я все-таки надеюсь, что смогу объяснить. Мы вчера объявили такой небольшой конкурс, ну, просто для разогрева. И вот наши замечательные партнеры, это МДО «Фурус», конечно же, они специально вот как-то решили простимулировать тоже этот самый процесс. Поэтому у нас были такие скромные подарочки, но, тем не менее, думаю, что это будет приятно. И мы решили, что за самый интересный какой-то, самый искрометный ответ... Помните, мы вчера разговаривали на очень интересную тему, и у нас были ответы очень хорошие. И вот ваши нам показались самыми-самыми интересными. Поэтому мы решили вас вот так вот поощрить. Так что приходите, да. Забирайте.
1: Да, мы, в принципе, об этом и говорили. Если нам понравится какой-то креативный ответ, какое-то интересное сообщение, какая-то интересная история, рассказанная от наших замечательных слушателей, то мы готовы даже дать подарок. Так что вы его заслужили. Вот так, Фархот. Так что приходите,
2: именно
1: забирайте.
2: Именно так. А еще, что касается подарков,
1: Конечно, давай.
2: Да, сегодня у нас тоже будут подарки, друзья. И сегодня, и, кстати говоря, завтра. Поэтому у каждого из наших слушателей будет реальная возможность получить отличный подарок, поднять себе настроение. А что это за подарки?
1: Да, сейчас объясню. Вот Сема Мол, все мы прекрасно знаем, это торговый центр. Он отмечает определенное уже количество лет, работает. И они вот решили в честь своего такого небольшого юбилея организовать праздничный концерт, уважаемые друзья. Где соберутся, конечно, звезды таджикской эстрады. И у нас есть целых два билета на этот уникальный концерт, который состоится 10 числа, то бишь в эту субботу, друзья. Так что два билета мы сегодня обязательно разыграем. То есть можете еще взять кого-то с собой.
2: Вот так, да, отличная такая возможность сегодняшний день провести и с интересом, и получить подарок хороший, и завтра уже быть в предвкушении, опять же, в хорошем настроении. Mm-hmm. И потом действительно сходить с кем-то из близких на концерт. Поэтому, друзья, вы будьте с нами, впереди у нас много всего интересного.
1: Да, ну и в начале буквально второго часа мы готовы уже будем разыграть два билета на этот интересный концерт. Так что да, друзья, вы, если что, будьте с нами, далеко не уходите, наслаждайтесь и давайте открывать второе дыхание. Но сначала курс валют. Поехали.
3: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
4: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 تنگه قزاقی 20.6 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومونی، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1000 سوم ازبکی 78.3 درم، همین گونه امروز 1 یورو 10 سومونی و 32 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درم، 1 روبل روسی 10.17 درم ارزش دارد. هر چیزی رو که با پول خریده می شود ارزان است. این اندیشه دمیتری دارین است. شما با این اندیشه موافقید؟ به نظرتان چی رو تماماً با پول خریده نمی شود؟
3: Курби Аспор дар Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор?
5: Модарджон, чихелаш дурус таз? Пардифен барой дар дисар, ё пардифен аздар дисар?
4: Фаркаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аздар дисар, ба бибият аздар ди богумхо, ба кудакон аз шамул каши.
5: Ба ман бошад, пардифен аздар ди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар хар хонадон бошад. Зудтар бьор.
6: Пардифен. Доруй универсалей зиди дард ва шамол каши. Аз дору хонагой шар пурсон шавид. Пардифен. Аз дард ва таб.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
2: Шок-контент.
1: Все безумие мира за 3 минуты.
8: Шок-контент с вами, друзья. Ну, давайте рассказывать, что произошло в мире необычного и интересного. Куда сегодня отправляемся?
9: Китай. В Китай сегодня хорошо. Отправимся, потому что именно там такой произошел курьезный случай. Некая влюбленная парочка из Шанхая нередко обменивалась небольшими денежными подарками.
8: Так, хорошо.
9: Но вот именно из-за таких подарков в романах и закончился. И хотя влюбленные об этом говорили, и в соцсетях выкладывали, и вроде как хотели, чтобы это было красивой традицией, вот что-то пошло не так.
8: Ну, давайте расскажем. В день рождения любимой девушки бойфренд отправил ей традиционный красный конверт, положив туда 520 юаней. Если переводить на доллары, примерно 77 долларов. А число 520 созвучно с китайской фразой «Я люблю тебя», оказывается.
9: Видишь, как все красиво, символично
8: все так, да.
9: Да. И вот в ответ мужчина надеялся, что он получит от своей девушки уже 1314 юаней.
8: А чем это созвучно?
9: Это почти 195 долларов, а это число созвучно с фразой
8: «Ты не обнаглел?»
9: «На всю жизнь».
8: А,
9: хотя могло быть и так, я тоже об этом подумала. А не многовато ли? Вот так тоже можно было. Но нет. Но вот этому романтичному символизму не суждено было состояться, потому что девушка не прислала своему кавалеру никаких денег в ответ.
8: Какая?
9: И он, разозлившись, ничего лучшего не придумал, как отправиться в полицию. Занавес, да, вот здесь даже не знаешь, что добавить.
8: Занавес, да.
9: Я не знаю, что он там рассказывал этим самым полицейским. Я не знаю, как он это все обрисовал. Но вот только то, что они удивились, это прям 100%, я, наверное, представляю даже их лица.
8: Может быть, у нее конверты закончились, я не знаю, что, почему она не отправила там злополучные 195 долларов.
9: Всего-то. Может быть, деньги, конечно, но
8: Может быть, зарплату вовремя не получила. Я не знаю, но всякие причины могут быть. Может быть, у нее все деньги вообще в электронном формате. Я говорю, дай номер карты, а он не дал номер карты. Вот так вот. Ну, наверняка полицейские удивились, им пришлось, конечно, разбираться, насколько странным это был случай, но с девушкой все-таки побеседовали. Они, конечно же, она согласилась вернуть мужчине его денежный подарок и добавила, что между ними все кончено.
9: Ну и молодец.
8: А, деньги стали причиной. Да, не успели отношения даже еще как-то зародиться, и деньги и тут сыграли зло шутку.
9: Да, здесь как вот в каких-то фильмах произошло. Действительно, бывает что-то, да, становится вот этим вот раздором, но здесь все вот прям очень-очень...
8: Ну, ты знаешь, и в семейной жизни то же самое происходит. Ты такой приходишь, знаешь, такой зарплаты, хозяин жизни, так, жена, тапочки, она говорит, на, милый, милый, родной, а есть на столе. Она говорит, да-да-да, все на столе стоит уже, садись, иди, кушай, все-все. Хорошо. И ты приходишь без зарплаты. А, что, им приперся? Ну ладно, заходи.
9: Ну, знаешь, ну нет, меня радует, что не в каждой семье так происходит. Это очень прям хорошо, а то сложно себе представить, бывает, ну, что там может дальше происходить.
8: Как бы вот так, да,
9: да. Лола. Но здесь, мне кажется, да, нужно было свое терпение потренировать молодому человеку, во-первых. Во-вторых, мне кажется, это в принципе не очень прилично.
8: А вообще прикольно, слушай, оказывается,
9: большую сумму от
8: язык
9: девушки.
8: Денег есть какой-то особенный.
9: Мне кажется, он созвучен только с китайским.
8: Да, вот, ты
9: да,
8: думаешь?
9: Да, ну тут, ты подумай, вот у нас можно разве так было? Вот отправляю тебе 20 сумани, Андрей, и жду, да, пока ты мне обратно отправишь там уже 50. С чем это может быть созвучно?
8: С наглостью.
9: Вот видишь.
8: С мошенничеством.
9: Да, так что не с каждым языком это работает. А вот с китайским у них все красиво. Ой. Даже деньги, вот какая-то цифра определенная, вот созвучно с красивой фразой, например, я люблю тебя.
8: Да, прикольно, прикольно. Ну что, молодцы китайцы, все у них символично, все красиво.
9: И, кстати, когда говоришь вот эту самую фразу, можно вполне рассчитывать на то, что тебе она вернется в денежном эквиваленте. Видишь, как удобно.
8: Вообще в Китае все очень так прикольно. Мне кажется, просто, знаешь, вот как, наверное, воспоминания, да, бывает у китайцев, вот как правило, вот, допустим, тебе говорит твоя уже вот супруга через много лет, а ты помнишь, как ты мне дарил 520 самонов, 520 самонов, я говорю, юаней, да. Да, я помню, как ты мне признавалась в любви. Да,
9: да, и есть что вспомнить. Так. И не запутаешься никогда, потому что, ну, наверняка, конечно, не все числа, а тоже только некоторые вот так вот каким-то чудесным образом созвучны с денежками. Но тем не менее.
8: Не, ну прикольно. Знаете, я хочу взять это все-таки на вооружение, потому что, как правило, бывает, вот знаете, супруга к тебе подходит и говорит, ты мне можешь дать там 1000 самонов, чтобы я вот привелась в порядок, подкрыла свои бровки, сделала красивую прическу, и себе что-то еще купила. Я говорю, я тебя люблю. 520 самонов.
9: Да, вот. И теперь
8: не больше этим, и не меньше.
9: Ты можешь этим апеллировать, да, кстати. Да, да, да. И сказать,
8: красивый,
9: знаешь,
8: китайский язык все-таки. Надо выучить вот эту фразу обязательно. 520.
9: Как звучит, согласен.
8: Замечательно. Я обязательно сейчас прогуглю, если что, и уже учить буду на всякий случай. Все-таки язык-то другой, сложный. Все, я займусь этим обязательно. А мы, друзья, сделаем небольшую остановочку в виде музыки и других рубрик в эфире радиостанции «Азия Плюс». Скоро будем.
10: Сархати Хабархо. Тоҷикистон тағйирот ба конвенсия оид ба авиатсияи гражданӣ байналмилалиро тасдиқ намуд. 39 иншоти ҷадид ба низоми гармидиҳи Душанбе пайваст мешавад. Ҳусиҳои Яман ба фурудгоҳҳои Абҳа ва Риёз ҳамлавар шуданд. Дар Гулистон форуми ҷавонони ҳавзаи Сирдарё баргузор шуд. Ҷоизаи Нобел дар риштаи химия барои кашфи синтези органикӣ тақдим шуд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
11: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایض قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Радио Азия Плюс.
2: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Фурус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
3: Технологика.
4: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
5: Ну что, друзья, технологика, конечно, технологий сейчас много, но логики мало. Но давайте попробуем хотя одно рациональное зерно попробуем найти сегодня. Или нет?
6: Ну, да, попробуем, хотя это не точно. Я тоже хотела об этом сразу сказать. Вот мне кажется, те, кто хотя бы раз стоял у плиты, вот помешивая суп или кашу в особенности, которая не должна подгореть, там не собраться комочками, многие в этот момент думали, эх, сейчас бы сюда какого-нибудь робота, чтобы я пока сидел спокойненько, там сериальчик смотрел, свои дела делал, а вот за меня бы весь этот процесс делал кто-то другой. Ну, получается, мечты сбываются, поэтому можно забыть про вот это вот скучное занятие, потому что в мир высокой кухни ворвались или ворвался, или, я не знаю, как правильно, автоматический размешиватель для супа.
5: О, прикольно. Ну, давайте представим себе, что вы опускаете в кастрюлю гаджет, который выглядит, как будто сбежал из мультфильма про роботов. У него есть маленькие механические ножки, и как только вы нажимаете на кнопочку, кухонный су-шеф начинает буквально ходить кругами по дну.

0: Видимо,
1: просто
0: кастрюли.
1: Ходит, да, ты представляешь? И да. Таким образом перемешивает вот все, что в этой кастрюле находится.
0: А потом у вас будет супчик со вкусом робота?
1: Да, да, вот так. Да,
0: со вкусом микросхем. Прикольно.
1: Есть такой оригинальный гаджет, называется он стир. Выглядит как минималистичная футуристическая конструкция из прочного термостойкого пластика и силикона. Напоминает действительно небольшого и частенько, значит, трехногого робота. Его, кстати, само устройство можно разделить на две основные части.
0: Да, верхняя часть — ручка капсула, цилиндрический матовый корпус, в который вставляются батарейки, где, конечно, прячется и моторчик. На самом верху находится единственная такая прорезная кнопка включения и переключения скоростей. Кажется, там еще скорости можно переключать.
1: Да, то есть медленно может походить, а может и очень быстро.
0: Да, но самое прикольное, часть... когда на дне кастрюли все это ходит, и тебе на кнопку нажать. Еще же найти надо все это. Ну ладно.
1: Нет, есть и ножки, конечно. Это съемный пластиковый штатив с тремя такими изогнутыми ножками или лапками. И на концах вот этих вот ножек сделаны специальные такие закругленные лопаточки из гладкого силикона. Они спроектированы так, чтобы бережно скользить по дну кастрюли и не поцарапать, конечно, при этом антипригарное покрытие. Но зато говорят, что можно эффективно перемешать вот всю жидкость, которая там находится.
0: Ой, хорошо. А как вы опускаете его в соус или супчик, устройство встает на дно, а при включении начинает плавно вибрировать и самостоятельно вращаться вокруг оси, создавая такой водоворотик небольшой. После готовки нижняя часть легко отщелкивается, ее можно мыть. Все очень просто. Пока, в общем, пьете кофеечек, листаете ленту новостей, ваш супчик не пригорает, соус получает идеальные консистенции, а по кухне гордо марширует трехногая пластиковая конструкция. Главное не перепутать его с домашним питомцем и случайно не назвать по имени. Ну, а почему бы и нет?
1: Можно, мне кажется, и самим придумать. Мишалкин. Да, интересно будет. Вот по поводу стоимости. Оригинальный гаджет такой обойдется примерно около $30. Ну, а вот прикольно. Более простые, которые беспроводные вот аналоги, попроще, их можно найти в районе 10-15. Заказать, кстати, этого помощника очень просто. Сейчас, оказывается, они вот такие вот продаются на всех крупных маркетплейсах.
0: Ага, ну, в общем, будущее уже наступило, и оно пахнет домашним борщом. Конечно, долой кулинарную рутину, даешь роботов на каждую кастрюлю, друзья. Ну, прикольная, конечно, ситуация. Ну, интересно. Мне кажется, в принципе, за свою цену это довольно-таки неплохая штука. За 30 или $20, в принципе, я бы купил такую.
1: Ты знаешь, а я сразу о чем, вернее, о ком подумала. Да. Мне кажется, вот такие штуки нужны на больших кухнях, особенно если это, допустим, какая-то столовая, в школе или в детском саду особенно, потому что я вот еще с детства помню там вот эти огромные кастрюли.
0: Да.
1: Во-первых, каша, да,
0: конечно,
1: компот,
0: конечно,
1: опять же, кисель, да. Даже в нашем детстве делали. И вот чтобы это все помешать, бедная, несчастная вот эта женщина-повар, мне кажется, у нее там руки уже как
0: главное,
1: у армрестлера.
0: Не перепутать и в тарелку положить кого-нибудь этого робота, чтобы там, представь, принесли тебе это супчик, а там робот плавает. Так что ж такое?
1: Ну нет, он не настолько маленький.
0: Что за говядина такая странная в этом борще?
1: Трехногая, да. Нет, там видно его, и ручка довольно такая удобная. Я вот посмотрела специально, ну как, женщины должны быть в курсе всех этих гаджетов, которые могут пригодиться на кухне, если что. Поэтому да, с одной стороны, это, кстати, неплохо.
0: Мне кажется, моя супруга сильно не парится по этому поводу, потому что есть я, она все говорит, просто стой и мешай, как бы, в принципе, да, знаешь,
1: я обычно говорю наоборот, стой, не мешай, если вот кто-то пытается там, если уж я занимаюсь готовкой, у вас наоборот.
0: Если там что-то надо долго мешать, говорит, стой, мешай, а я буду пока заниматься другими делами. Я стою, мешаю, все это, понимаете ли. Вот так вот. То есть я заменяю этого робота. Я причем абсолютно бесплатно. Нет, за еду работаю. Нет,
1: за еду.
0: Работаю
1: тоже,
0: за еду.
1: Да, видишь, да. Есть свои плюсы.
0: Есть свои плюсы. Ну что, прикольное устройство, честно говоря, сильно бесполезным его не назвать, но оно, наверное, нужно не совсем каждому, скажем так. Я думаю,
1: или
0: что
1: совсем не каждому.
0: Если действительно большая кухня, много готовки определенной, и действительно есть соусы, там, не знаю, супы, можно еще что-то, где требуется такое долгое помешивание, то да, идеальный, мне кажется, гаджет подойдет. Но, в принципе, на обычной домашней кухне, где вы готовите с горем пополам там 2-3 раза в неделю, как это делаем мы, потому что работаем все, то, я думаю, мне этот гаджет совершенно не нужен.
1: Ну, согласна. Что еще тут добавить? Ну, выглядит просто он очень мило, и ты знаешь, просто как украшение иногда, мне кажется, вот хочется что-то такое себе поставить в кухне.
0: А, да. Да, я просто думаю, что моя супруга пошла очень сложным и долгим путем. Она сначала меня хомутала, понимаешь. У нас произошла свадьба, мы женились, и потом я уже стала помогать
1: понимать,
0: ей на кухне.
1: Понимать, для да. чего, да,
0: понимать,
1: все это
0: для
1: было?
0: Чего это нужно, да. В ну принципе, вот. Могла приобрести такой гаджет, и как бы и все, да. Ну ладно, теперь-то я понял смысл жизни. Ладно, шучу. Дорогие друзья, ну что, мы делаем небольшую остановку в виде рекламы в эфире «Азия Плюс» и возвращаемся совсем скоро к вам.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва Баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, почему мясо становится все дороже, какие риски создают для Таджикистана так называемые адские санкции США против России. С сентября мука высшего и первого сорта для внутреннего рынка должна быть обогащена витаминами. Узнаете, как жители отреагировали на это, что именно будут добавлять в муку и зачем это нужно, и главное, повлияет ли это на цены. Президент призвал превратить горный Бадахшан в крупный туристический центр. Что же мешает туризму на Памире и что нужно для этого сделать? Новый худрук Национального театра Елена Тилоева расскажет о новых задачах и о том, почему детям важно получать музыкальное образование. Также узнаете о мерах страны после сообщения о случае чумы в России и почему таджикская молодежь выбирает вузы Китая. Эти и другие материалы наших журналистов в новом номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
3: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ох, здравствуйте, дорогие наши слушатели! Вот так медленно так подкрадываемся мы из радиоприемника, чтобы пожелать приятного дня, настроения великолепного, и давайте снова продолжим открывать второе дыхание. А почему бы и да? Сделаем это сегодня, друзья, по всем правилам, как мы умеем, с хорошей музыкой, настроением и полезной информацией. Здесь студия, кстати, Андрей Соколов, Лола Назарова, друзья, мы стартуем, ну а вы присоединяйтесь.
2: Да, мы уже продолжаем, я бы даже так сказала, потому что уже и в первом часе постарались взбодриться. И вот сейчас во втором продолжаем, друзья, и присоединяйтесь к нам, это, конечно же, здорово, потому что в хорошей компании, как известно, и время летит незаметней, но и все как-то кажется более позитивным. Да, и по поводу, кстати, хорошего настроения, сегодняшний день просто обязательно должен быть солнечным и улыбчивым. Все потому, что сегодня день солнечных улыбок, кстати говоря,
1: отмечается. Да, классно, да, сегодня, друзья, на календаре уже 8 октября 2026 года, четверг, день солнечных улыбок. Как солнышки, как яркие вспышки. Мне кажется, они сегодня должны сверкать абсолютно везде. Да, и неважно, какая у вас улыбка, голливудская, не голливудская, улыбайтесь как можно шире, дорогие друзья.
2: Улыбайтесь, помните, что позитив притягивается. И, кстати говоря, вот если кто-то думает, что можно улыбаться только какому-нибудь симпатичному человеку, и это все-таки не так. Мне кажется,
1: вот почему
2: улыбаться...
1: Лола не улыбается уже практически год.
2: Всегда.
1: Потому что рядом не совсем симпатичный человек.
2: Нет, а с тобой мы не просто улыбаемся, мы иногда прям и смеемся во весь голос.
1: Вот, вот, улыбок нет, мы ржем тут.
2: Да,
1: просто.
2: Улыбки ржем, должны быть. Можно улыбнуться новому дню, можно улыбнуться, я не знаю, даже погоде, можно улыбнуться и вселенной, друзья. И вот если вы так делаете, то тогда непременно произойдет просто что-то сказочное, какое-нибудь, пусть маленькое, но чудо случится. Поэтому верьте, улыбайтесь, и пусть у вас все будет хорошо.
1: Еще я забыл, что у меня сегодня свой собственный персональный праздник. День зануды сегодня, между прочим. Да, ты думала, я такое пропущу.
2: Ничего себе,
1: ну
2: и как отмечать этот самый день зануды?
1: Занудствовать, само собой, да, само собой занудствовать. Вот пойдешь там к коллеге, ну как дела, все, он говорит, ну все хорошо, а у меня не очень, а почему? А вот знаешь, осень наступила, у меня вот тут погода не нравится, там этого, вот видишь, вот потом еще коллеги меня бесят, да, вот все, вот понимаешь?
2: Ну нет, праздник на самом деле, конечно же, шуточный, друзья, да, он посвящен тем самым людям, которые иногда на вопрос, вот который час, начинают тебе рассказывать, как, в принципе, устроены часы. И вот это вот тянется, и ты в следующий раз думаешь, так, следующий уже, конечно, не спрошу. Но, тем не менее, просто у этих людей, вот мы называем их занудами, но у них просто какой-то вот такой вот немножко специфический склад ума. Ничего с этим не поделаешь. У них просто очень пристальное внимание к каким-то вот мелким деталям, да. Поэтому ничего страшного, даже если иногда вас называют занудой.
1: Да, и в принципе, да, бывает такое. Да, даже, мне кажется, даже оптимисты иногда бывают занудами. Да, бывает. Друзья, бывает. Почему бы и нет? Можно иногда и позанудствовать, четко. Еще, друзья, день айвы сегодня отмечается. Не знал, что у этого плода есть свой какой-то праздник собственный. Хотя
2: нет?
1: Сейчас, мне кажется, самое время уже, да, пробовать первые плоды айвы. Они уже поспевают. Ой, ну, в особенности мне зимой больше всего нравится айва. Она такая уже созревшая, вкусная. И в плов ее можно добавить. Это же как хорошо, дорогие друзья.
2: Все-таки нашел, да, лазейку? Нашел,
1: а в плове она просто великолепна.
2: Вот здесь прям ты прям, ну да, это уже высший пилотаж. Но я хочу тебе сказать, что, например, у меня айва ассоциируется просто вот с осенью. Это как символ осени, да, вот да. Такого вот тепла, плодородия. И, кстати говоря, вообще айва — это один из самых древних вот таких вот действительно плодовых деревьев, если
1: да,
2: можно так сказать,
1: хорошо.
2: Видов, да. И действительно, это очень полезный фрукт, да. Можно
1: ты знаешь,
2: и вареница сварить.
1: Можно, конечно.
2: Можно и в пловчик добавить. То есть вот видишь,
1: конечно.
2: Как
1: конечно,
2: много разных
1: конечно.
2: Функций.
1: Ты знаешь, я однажды, это одно из моих первых таких кулинарных изобретений, хотя не собственных, конечно. Мне очень нравится, кстати говоря, приготовление айвы на пару, и при этом ты сердцевинку, получается, убираешь оттуда, добавляешь туда внутрь медок, можно грецкие орехи туда добавить, или, в принципе, орехи, какие есть у вас, да, добавить туда, и все это, получается, в мантушницу. Вы отправляете, ставите, конечно же, на пару, готовите ее, эту айву, и если она вот прям вяжет, вот как бабушка вяжет, да, или как хурма иногда прям сильно вяжет, и не особо сладкое, и особо вкусное, но вот постояв на пару с метком вместе, так это конечно. Получается просто великолепное блюдо, очень прям вкусное, а айва получается просто божественно.
2: Ну, это да.
1: Я прям советую обязательно на пару приготовить вот эту айву с медом. Очень
2: нужно
1: вкусно.
2: Нужно попробовать.
1: Попробуй.
2: Ну, а еще, друзья, сегодня Всемирный день зрения отмечается, кстати, 28 лет.
1: Это вот.
2: А все почему? Потому что ты не отмечаешь. И согласно статистике ВОЗ, почти у 253 миллионов человек
1: так.
2: есть нарушение вот как раз-таки зрения. Поэтому здесь очень важно отнестись вот по возможности к этому все-таки как-то посерьезней.
1: Да, абсолютно верно, друзья. И советую, почему? Потому что мы сейчас очень часто смотрим в гаджеты, в мониторы всякого рода, а они, как говорится, зрения нам не добавляют. И тем более вот этот эффект сухого глаза, который сейчас, мне кажется, просто панически просто распространился по всему миру, потому что мы не моргаем, когда смотрим пристально на рилсы и прочее-прочее в сети, друзья, и просто не моргаем. Даже иногда просто отойдите от компьютера, закройте на несколько секунд глаза, поморгайте немного, сделайте небольшую зарядку для глаз, посмотрите на дальний, на ближний предмет пару раз.
2: Молодец.
1: И уже, как говорится, будет такая первоначальная зарядка. Видите, Лола аж телефон уродила из рук.
2: Я аж просто не ожидала от тебя столько сразу полезных советов.
1: Я-то
2: думала, что ты иногда вот у себя под носом ничего разглядеть не можешь, а ты, оказывается, вон оно как.
1: Ты думала, видишь.
2: Вообще, друзья, все правильно говорит Андрей сегодня, что меня прям удивляет, но... Очень важно относиться, конечно, к своему зрению бережно. Поэтому сведите просто к минимуму вот использование всех этих гаджетов без какой-то
1: конечно.
2: Причины. Да,
1: слушайте
2: веской.
1: Радио. Во.
2: Вот, слушайте радио, хорошую
1: Только
2: музыку.
1: Только напрягать будете уши, а глаза нет.
2: Да, гуляйте. И это тоже. Почему нет? Это очень даже хорошо. Просто помните, что да, зрение, кстати, восстанавливать очень сложно, а бывает уже и просто невозможно. Поэтому нужно его беречь.
1: Сообщение от Фархода. Когда мы жили на улице Шевченко, рядом со слиными ушами, рядом был летний кинотеатр Ташкент.
2: Да.
1: Так там вдоль аллеи росла айва. К осени ее было очень прям много. Мы ее собирали. Дома мама ее готовила из нее варенье. Сейчас уже, наверное, нету этих фруктовых деревьев. Все, конечно же, за елочками засели.
2: Засадили,
1: говорит.
2: Да. Да. Кстати, я вот сама не помню Фархот, конечно, но вот старшие, сестра, брат, они рассказывали, действительно, вот тоже очень хорошо помнили, еще называли зеленый кинотеатр. Да. Да, действительно, там находиться было очень приятно и комфортно.
1: Это такие воспоминания коренных душамбинцев.
2: Да, воспоминания коренных душамбинцев. Да, кстати говоря.
1: Увы, я провел детство в другом городе, поэтому, да, вот Лола прям моментально, мне кажется, эту тему прям.
2: Да, я сразу вспоминаю, потому что если чего-то сама не помню, ну, конечно, возможно, я совсем маленькая была или еще в принципе не родилась даже, но по рассказам, вот мамочки, папочки, по рассказам старших, братьев, сестер, мне кажется, многие те, кто действительно родились Душанбе, они уже очень хорошо помнят и старый, в принципе, город, и что где было, и вот сейчас уже то, что появляется новое. Поэтому, да, есть всегда что вспомнить. Спасибо вам большое, Фархот.
1: Так, друзья, ну что, мы прямо сейчас будем делать небольшую паузу, но прежде мы уйдем, мы сообщим то, что розыгрыш у нас стартует после того, как мы только снова вот появимся в эфире, сразу начнем. Розыгрыш у нас сегодня посвящен, конечно же, пятилетию Сиома Мол, дорогие друзья. Действительно, сегодня мы готовы разыграть, дорогие друзья, целый такой хороший, мне кажется, подарок.
2: Да, два билета, это отличный подарок, провести замечательно, кстати, время, да, можно, друзья, будет с кем-то из родных,
1: да,
2: близких,
1: конечно,
2: со своей половинкой, отличный будет такой вот повод сходить, развеяться, отличная музыка
1: концерт
2: будет
1: потрясающий
2: звучать.
1: Будет, конечно,
2: да,
1: друзья.
2: Поэтому не упустите эту возможность.
1: Абсолютно верно, концерт, также посвящен 35-летию независимости Республики Таджикистан, состоится уже 10-го, получается, числа, кстати, среди приглашенных артистов группа «Шамс», Шабнами Сурайо, Далер Хонзода. В общем, оторветесь по полной программе. Два билета в хорошие руки сегодня отдадим. Вот появимся в эфире. Сразу подключайтесь, слушайте нас, участвуйте, отправляйте свои замечательные сообщения. Вопрос, конечно, от нас будет снова традиционный. Я не думаю, что как-то долго мы будем угадывать.
2: И выбирать сегодня победителя.
1: Догадаемся довольно быстро.
2: Очень быстро справиться.
1: В общем, всем удачи желаем.
2: Желаем удачи. Совсем скоро вернемся. Пока. Курс валют.
3: Курби Асор, Дар Азия Плюс. Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 20.6 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ у 37 дирам, 1000 соми узбекӣ 78.3 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ у 32 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ у 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.7 дирам арзиш дорад. Ҳар чизеро ки бо пул харида мешавад, арзон аст. Ин андишаи Дмитрий Дарин аст. Шумо ба ин андиша мувофиқед? Ба назаратон чиро тамоман бо пул харида намешавад?
4: Курби асъор дар Азия Плюс.
0: Реклама дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар KFC.
7: Ох, че хубки бахор омад. Гул, офтоп, апшу. Боз аллергия.
8: Ором, азизам. Илоджаш хаст аллервик. Рахою би зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яне?
8: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
7: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
8: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
7: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
8: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
10: Рахами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк.
0: Афгони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамо дар Азия Плюс.

0: Сил больше нет?
1: Время включить второе дыхание.
2: Перезагрузка, новый старт и только вперед.
1: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
3: Ну что ж, дорогие друзья, мы как бы являемся партнерами информационными данного замечательного концерта, о котором мы еще вот говорили до ухода на паузу.
4: Пятилетие, да, совсем скоро.
3: Пятилетие Сёмы Молл, дорогие друзья. Все мы знаем этот замечательный торговый центр, и туда обязательно устремляемся за определенными вещами, если нам это нужно. Ну и вот, Сёма Молл решили вот отметить свое пятилетие так ярко, интересно, необычно. Пригласили артистов замечательных, и уже 10 октября, получается, в субботу в 16:00 состоится тот самый долгожданный концерт, друзья. Наверняка какие-то и подарочки там будут. Я вот абсолютно в этом уверен. Какие-то розыгрыши с гостями. В общем, будет все весело, интересно, задорно, классно. И два билета мы готовы отдать на это замечательное событие, друзья. Вопрос, кстати, будет связан с музыкой, поскольку все-таки это концерт и музыкальное событие такое некое. Так что слушайте очень внимательно и сразу, конечно, предлагайте свои самые интересные версии. Ну, вопрос такой, друзья, внимание. А какая знаменитая эта песня стала мировым хитом, хотя в первоначальной демо-версии ее исполнял мужчина. А вот окончательную версию, конечно, прославила женщина. Что за известная композиция?
4: Ты знаешь, я сразу хочу сказать, такая небольшая оговорка, что наверняка и не одна даже такая есть песня, в принципе, да?
3: Да, если не вот одна, так конечно, вот. Есть.
4: Но
3: да,
4: мы говорим о мегапопулярном хите, друзья, да, его, мне кажется, практически все знают, поэтому от мала до велика. Поэтому, друзья, подумайте, в принципе, ничего сложного.
3: На самом деле, это мега просто популярный хит, и он так очень тесно связан с одной личностью, с одним буквально человеком, дорогие друзья, с мега-звездой, скажем так, которая популярна до сих пор, что удивительно, потому что все-таки исполнитель вот того, скажем, времени, мне кажется, они так цепляли своим красивым голосом и в целом своим исполнением, своей подачей, мне кажется, это просто вот невозможно, мне кажется, просто вот пропустить. И руки вверх нам говорят, что, возможно, Сергей Жуков, возможно, какой-то исполнял композицию. Нет, друзья, не Сергей Жуков. Давайте мы помасштабнее возьмем. Сергей Жуков, наверное, все-таки более...
4: Мы говорим про мировую
3: немного такой локальный, я бы сказал.
4: Да, мы говорим про мировую. То есть, значит, нужно мыслить шире, и это прям действительно тот хит, который прям взорвал, да, можно сказать, прям всю планету. Я даже не знаю, как по-другому.
3: Да, абсолютно верно.
4: Прям действительно очень-очень популярны, подумайте, то есть это вот, значит, уже получается не только, допустим,
3: да, но руки вверх, где знают, область. Руки вверх, допустим, если брать Россию, наверное, страны СНГ,
4: да, абсолютно верно. Вот, видимо, эти самые страны имеют в виду, но нет.
3: Но давайте мы немножко возьмем масштабнее, друзья. Масштабнее. Так, Queen, кстати, предлагают. Но вот с Queen, вы знаете, я думаю, что нет, это неправда, потому что все-таки ребята и сами и сочиняли слова к своим песням большей частью, и больше не отдавали свои тексты, они как бы делали это все сами. Фредди Меркьюри исполнял сам. Mm-hmm. В принципе, нет, это не Queen. Давайте мы подумаем, пожалуй, еще, конечно же. Mm-hmm. Так.
4: Есть еще интересный вариант. Оригинал спел Отис Рединг, а прославила Аретта Франклин.
3: Песня «Респект».
4: Нет, да, нет, нет. «Фарфор», подумайте еще. Есть еще вариант вот «Мадонна».
3: «Мадонна», тоже хорошо.
4: Возможно, да, это какая-то песня, но нет.
3: Понимаете, что самое интересное? Вот эту композицию, да, может быть, вы сейчас где-то ищете в поисковиках, и вам сразу выдают какие-то песни рандомные, и вы, наверное, даже их и не знаете, эти песни. А эту песню знает, мне кажется, просто от малой до велика.
4: Да,
3: до сих
4: я
3: пор, друзья.
4: И сказала.
3: Поэтому это просто мега.
4: Это, кстати, современный хит, все еще можно
3: все
4: так
3: еще
4: сказать, несмотря на то, что да, уже
3: появился
4: столько лет прошло.
3: Лет, наверное, почти уже 30.
4: Все еще современным считается, и, в принципе, можно услышать спокойно и самим подпевать, и перепевали его просто миллионы раз.
3: Миллиарды
4: миллионы.
3: Раз.
4: Потом, я даже не знаю, может быть, и дать какую-то подсказочку еще.
3: Да.
4: Ну, хотя бы...
3: С кинофильмом,
4: скажем,
3: да?
4: Да, что она очень плотно ассоциируется с одним тоже очень известным фильмом.
3: Да,
4: как вот саундтрек получается, да, уже. И, конечно же, подскажем, что это потрясающая певица. Вот, чтобы было понятно, вот, подумать. Потому что есть вариант Modern Talking.
3: Красивая певица.
4: Это не группа, это не мужчина. Мы говорим сейчас про...
3: «Роза пустыни», возможно, подумали придумали, как Стинг у Назару за пустыню.
4: Кстати, тоже популярная песня. Спасибо, но нет, нет.
3: Спасибо, но
4: есть
3: нет.
4: Есть еще у нас вариант Риана. Вот Ушастик к нам присоединился. Привет, пишет. Привет и вам. Нет, это не Риана. Но у нас, кстати говоря, это какая-то судьба просто.
3: Просто судьба.
4: Я даже не знаю, как по-другому. Фархот, вот вы скажите нам,
3: Шакира,
4: пожалуйста,
3: кстати, есть, чуть-чуть,
4: вы как все успеваете? Вот мы, честно говоря, думали, что вот пусть кто-то выиграет, вот кто давно у нас не выиграл, потому что буквально мы только вчера с вами говорили, и вы всегда, конечно, с нами на связи. Но это удивительно, что вы первым успеваете отправить нам верный вариант.
3: Да, ну верные варианты есть и у других наших слушателей. Кстати, почему-то певица Шакира подумали, что тоже. Но верный вариант, он такой, да. Ну, снова Фархот нас не побеждает, это что ж такое.
4: Ну, как по-другому никак. И не отдать не можем, хотя даже как-то немножко уже неудобно становится, потому что Фархот прям много, да, с нами, вот прям... Прям чувствуется, наверное.
3: Так, ну что ж, Уитни Хьюстон, конечно же. I will always love you. Да, друзья. Знаешь, как по-другому еще называется эта песня?
4: Не знаю.
3: Мне кажется, радиоведущие должны знать. Радиоведущие. Я вот знаю, я тебе скажу, потому что бывали такие случаи, когда я на другой радиостанции работал, нам слушатели звонили и говорили «Дышиндай».
4: Серьезно?
3: Дышиндай! Я вот серьезно тебе говорю.
4: Хорошо.
3: Однажды был такой случай. Я серьезно говорю, позвонил человек и говорит: «Дышиндай». Я говорю: «Что за дышиндай? Что за песня? Пожалуйста, объясните». Я потом перезвонил этому лично человеку. Я говорю: «Пожалуйста, еще раз объясните, что это за композиция. Мне просто стало интересно». Но оказывается, что это была и та самая Уитни Хьюстон.
4: Оказывается, дышиндай где-то рядом в одном ряду стоит с великой, да, Уитни Хьюстон. Вот, кстати говоря, Фархот, вы большой молодец.
3: Как и Джамбо.
4: Да, кстати, но я хочу отметить...
3: Объясните, что это за композиция, мне просто стало интересно. Но оказывается, что это была и та самая Уитни Хьюстон.
4: Оказывается, Дышиндай где-то рядом в одном ряду стоит с великой, да, Уитни Хьюстон. Вот, кстати говоря, Фархот...

0: Фархот, да?
1: Да, здесь уже вся информация.
0: Все, тогда подарок не получите. Раз в год забыли.
1: Фархот, вы большой молодец на самом деле. Да, есть еще у нас, конечно,
0: есть сообщение. Так, Селена Гомес, Modern Talking, Роза Пустыни. Это уже мы прочитали. У Шастика Шакира. И Хабиб также нам прислал очень интересную Compass. Два У, что такое, я его не разобрал.
1: Это To You. To Но you, да, да you. Есть еще от так, нашего слушателя. Да. Да, тоже есть Уитни Хьюстон, и есть название песни. И еще кто-то, по-моему, нам тоже даже вот вдогонку верный
0: Но
1: вариант
0: вроде
1: отправил.
0: Вроде как бы все сообщения, больше не вижу. Может, кто-то удалил, постеснялся. Говорит, а нет, неправильный ответ, удалю. Так, ну что, есть, дорогие друзья, отлично. Два билета уходят сегодня Фарходу. Фарход, что вы с нами делаете? Ну ладно, вы большой молодец. Вы справились. Я не знаю просто, как вы умудряетесь работать одновременно, еще и писать. Вас не уволят случайно?
1: А мне кажется, Фархот что-то от нас скрывает. Наверняка у него есть еще какая-то запасная пара рук, потому
0: у
1: что...
0: У него есть брат-близнец?
1: Не знаю. Брат-близнец. Какой-то клон. Может быть, и руки, как у осьминожки запасные. Но он максимально быстро все научился делать, и он всегда с нами на связи. И вот видите, не зря Фархот, не зря. Ох, как не зря. Поэтому приходите, пожалуйста, да, дарите, пожалуйста, если хотите. Вот я просто вижу уже это сообщение, я читаю его прям.
0: Да.
1: Ну что, зачитаем?
0: Давай, конечно, ну что теперь поделаешь?
1: Фархот нам пишет, знаете, я хочу сделать алаверды. Рано за билеты в кино, которые она подарила ему, действительно, мы разыгрывали их. Да.
0: Хорошо.
1: Он хочет свои билеты на концерт подарить ей. Как это здорово и очень по-мужски, Фархот. Мне кажется, Рано будет очень-очень приятно.
0: Договорились.
1: Мы обязательно ей все передадим. Фархот, вы большой молодец. Спасибо большое. Вот получается, смотри, даже двух человек мы смогли порадовать. Не одного,
0: да,
1: а
0: конечно.
1: Целых двух. Вот
0: да,
1: напишем супер. Сейчас равно,
0: напишем.
1: Как ей будет приятно.
0: Именно так, да, так и сделаем. Ну что же, дорогие друзья, мы прямо сейчас сделаем небольшую остановку. У нас анонс полезной информации, мир цифрах и другие композиции в Радио Плюс. Скоро будем.
2: Коротко о главном.
3: Страны Центральной Азии утвердили лимиты водозабора из Амударьи и Сырдарьи. Худжан досрочно выполнил план осеннего призыва в армию. В Индии во время захода на посадку самолет попал под удар молнии. В Таджикистане запустили новую онлайн-платформу для обучения шахматам. Wildberries построит в Узбекистане логистический хаб на 7500 рабочих мест. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
7: 107677.
8: Дар Ҷопон шумораи одамони 100 сола ва калонтар аз он бори аввал дар таърих аз 100 000 нафар гузашт. Тибқи маълумоти Вазорати тандурустӣ, меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии Ҷопон, то моҳи сентябри соли 2026 дар кишвар 107677 нафари аз 100 сола боло зиндагӣ мекунанд. Ин рақам нисбат ба як соли пеш 7914 нафар зиёд аст. Шумораи 100 солаҳо аллакай 56 сол боз пай дар пай афзоиш меёбад. Соли 1963, вақти чунин умр бори аввал ҷамъоварӣ шуд, дар Ҷопон ҳамагӣ 153 нафар аз 100 сола боло зиндагӣ мекарданд. Аммо дар баробари зиёд шудани шумораи 100 солаҳо таваллуд дар кишвар коҳиш меёбад. Соли 2025 дар Ҷопон тақрибан 671 000 кӯдак таваллуд шуда, теъдоди фавтҳо тақрибан 159 миллион нафарро ташкил додааст.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
7: Реклама дар Азия Плюс.
9: Мазавои навишев бургеро пешвоз гирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Таами навеки бояд хатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танхо дар KFC.
10: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин. Комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень

0: энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро дар сомаи Иксель Энерджи нухта Азия бакайдир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ва шахри истиқомат барахами 94-777-777 равон кун. Вахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксель Энерджиро интизор. Як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
0: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Рахами телефона Едора и реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
0: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от НДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
7: Ну что, друзья, мы возвращаемся к вам. Да, действительно, вот у нас тут на старте спойлер. Да, конечно, ну как же без кино? Мы кино любим, уважаем, ценим.
8: Особенно хорошее кино мы любим. Кстати, тут интересная новость появилась.
7: Что там,
8: да,
7: хорошего
8: ты знаешь,
7: произойдет?
8: Майкл Бэй, между прочим, снимет следующий фильм из серии «Трансформеры».
7: О, «Война холодильников» я называю.
8: Может быть, кстати, да, уже объединенной компанией Skydance Paramount, которой руководит Дэвид Эллисон. Об этом вот сообщила издание Six Hollywood. И единственный оставшийся несогласованный сейчас вопрос – это право уже на финальный монтаж этого самого фильма. Сейчас стороны его обсуждают, и, вероятнее всего, Бэй все-таки получит полный контроль. Но это еще не все. Не только Бэй возвращается.
7: Но Стивен Спилберг тоже возвращается к «Трансформерам». По данным изданий, также привлек Спилберг к надзору за франшизой «Трансформеры» в качестве главного креативного продюсера. Это добавляет проекту веса и подтверждает серьезность намерений студий. Но возвращение Бэй объясняет простой математикой. 5 его фильмов о трансформерах от оригинального 2007 года до последнего 2017 собрали в мировом прокате 4,38 миллиарда долларов. Это достаточно, чтобы заставить кого угодно, просто включая Эллисона, забыть все плохие рецензии, которые получали эти картины. Ну да.
8: Да, и кстати, сценарий новой части уже написал Джейсон Фукс, известный по фильмам «Аргайл. Супершпион» и по сериалу «Оно. Добро пожаловать в Дерри». Сюжет фильма – это будет действие, которое разворачивается в наши дни. Ожидается, что лента вернется к духу и атмосфере самых первых частей серии, которые и были самыми популярными и захватывающими, которые сам Бэй снимал еще в нулевых. Правда, вот можно напомнить, что сам Майкл Бэй перед выходом вот последней части, да, это «Трансформер. Последний рыцарь», говорил, что он покончил с франшизой. Он утверждал, что просто выгорел, называл фильм уже самым последним. И если вдруг даже что-то и будет там, то он собирался передать все права на проект другому. А в принципе, так и вышло, потому что Трэвис Найт снял вот отдельное как бы превью. Это был фильм «Бамблби» в 2018 году.
7: Ну вот точная дата премьеры, которую поклонник уже ждут, и актерский состав пока тоже не объявлен, но поживем увидим, дорогие друзья. Но, честно говоря, последний фильм, да, не очень так сильно тепло приняли, потому что, ты знаешь, я вот когда смотрел или последний, или предпоследний, наверное, все-таки картину про трансформеров, первый мне прям очень зашел.
8: Ой,
7: второй вообще тоже был неплохой.
8: Да, части
7: первый
8: классные.
7: Шикардосный просто был, вот даже вот так хочу сказать. А вот по поводу последних частей, там просто без конца дрались вот эти эти роботы. Я просто, знаешь, устал от этого, как дерутся вот эти холодильники, друг от друга стукаются, что-то взрывается, сплошные вспышки.
8: Вышел, да, из этого возраста.
7: Ты знаешь, я немножко, да, я вот, наверное, после где-то 40-й там или какой-то еще минуты, я просто устал уже. Думаю, ну хватит уже, ребята, бесите вы меня уже просто. Я взял и просто выключил и перешел на другой фильм или выключил вообще, в принципе, телевизор. Да, хочу сказать, что последние части неплохие, хорошие, все, кассовость, все здорово, все замечательно. Но вот эти батальные сцены, которых оказалось просто колоссально много, меня, наверное, знаешь, немножко утомили.
8: Ну, конечно.
7: Наверное, может быть, детям было бы интереснее.
8: Детям, подросткам вообще, да, это прям самое то. Притом, ты знаешь, что удивительно. Вот эти самые дети, хочу сказать на собственном примере, не могут иногда зачастую выучить какое-то четверостишье, а тут прям выучили все планеты. И Мегатрона, и этого Оптимус Прайма.
7: Альтрона, Мегатрона.
8: Да, все, что связано
7: Optimus
8: с этими...
7: Prime,
8: конечно, с этими самыми вот этими автоботами.
7: Я Оптимус Прайм.
8: Да.
7: Если кто-то остался в живых, дайте сигнал.
8: Да, примерно так. Ну вот действительно тоже было удивительно. Возможно, их это, конечно, заинтересует в первую очередь.
7: Конечно.
8: У нас есть еще сообщение от Рану. Ты знаешь, оно очень интересное.
7: Она благодарит вот этот Фархот.
8: Благодарит, и смотри, она пишет так. Фархот, а Далер Хонзода очень хорошо поет. А вы не передумаете потом, видимо, по поводу того, что дарите. Азия часто передает вживую, кстати, да, я не слышала, но вот песни у нас, кстати, да, крутятся. И вот тоже, к сожалению, Рано, видимо, не была вживую, не слышала исполнения этого, но, наверное, все-таки адресует вопрос вам, Фархот. Предлагаю еще подумать. Я думаю, Фархот уже не передумает.
7: Ну, на самом деле, Рано, в принципе, напоминаем то, что концерт будет 10 числа. Я, в принципе, отправил даже вам фотографию билета, где вы можете посмотреть. 10 числа. Съема Мол. Все, да, состоится тот самый замечательный концерт. Группа «Шанс», Шабнами Сурайо, Далер Хонзода. Ну и многие, я думаю, другие артисты. И, в принципе, мне кажется, будет довольно весело, задорно, интересно, потому что Сёма Мол еще, мне кажется, будет разыгрывать подарочки там всякие. В общем, атмосфера будет живая, интересная, яркая. Обязательно сходите. И возьмите с собой кого-то Рано, потому что все-таки билет у нас не один, а два. Да, так вот. Берите с собой близкого друга, подругу, родственника и отправляйтесь. Так, ну... Рано, даже не знаете, где это, но мы вам подскажем, где это на самом деле.
8: Конечно, город у нас не настолько большой, Рано, объясним, подскажем, покажем даже вот прям направление, если что, вы не переживайте. Главное, конечно же, сходить, получить удовольствие от этого, потому что, ну, не каждый вот день такие вот возможности выпадают. Так что да, мне кажется, любой, кто пойдет на концерт, должен получить вот это вот замечательное удовольствие от этого события.
7: Конечно, ну и в принципе 16:00 старт сам концерт, я думаю, что продлится он несколько часов, да? Я думаю, что особо много времени тоже
8: Фархот
7: не займет.
8: Тоже нам отписался, мы сегодня с тобой как какой-то...
7: Передаем,
8: да. Связующее звено, Рано, не переживайте, Фархот сказал, что все, мужик сказал, мужик сделал, не переживайте, он не передумает, обязательно сходите на концерт. И, кстати, Фархот, Рано, желает вам приятного отдыха.
7: Именно так. Друзья, ну а мы делаем остановку, конечно же, прямо сейчас, чтобы вернуться уже в следующем часть, конечно. Там ожидаются наши интересные, замечательные гости, которые нам расскажут про заведение, которое совсем скоро откроется в Душанбе.
8: Не раскрывай все карты заранее. Ну подожди,
7: я же не сказал,
8: сохрани интригу. Вот
7: ладно,
8: мне кажется,
7: сохраню.
8: Если бы я тебя не остановил, ты бы мог. Ты
7: я
8: бы
7: все рассказал
8: все...
7: бы сейчас. Да. Я бы сейчас за гостя бы ответил бы сразу. Да,
8: и на вопросы бы все ответил, все бы рассказал. Да, друзья, будьте с нами. Впереди у нас очень интересный гостевой час. Пообщаемся и, конечно же, чем надеемся, что вы будете с нами.
7: Именно так, друзья. В общем, скоро услышимся. Не прощаемся.
9: Шарики бахши оханги истиклол нури зулол.
10: Хамон рохе ки пайонаш наме бинам. Ватандарист. Ватандарист.

0: پنداری
1: اوهنگ استقلال با شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Пушти позан, тахти кайковус ро, царбиде, аскафмади, но мус ро.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс.
5: Барои шунидан
4: Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 13.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Страны Центральной Азии утвердили лимиты водозабора из-за Мудари и Сырдарьи. Худжан досрочно выполнил план осеннего призыва в армию. Валберес построит в Узбекистане логистический хаб на 7500 рабочих мест. Далее подробности этих и других событий. Страны Центральной Азии утвердили лимиты водозабора и рассмотрели прогнозный режим работы водохранилищ в бассейнах Амудари и Сырдарьи на межвегетационный период этого и 27 годов. Ожидается, что эти данные станут доступны общественности позднее. По данным же Казинфор, в этом году в бассейне Сырдарья не возникло серьезных проблем с водоснабжением. В Шардаринское водохранилище, это на юге Казахстана, поступило свыше 3 миллиардов кубометров воды. Это на 840 миллионов кубометров больше, чем ожидалось. В осенне-зимний период 26-27 года в водохранилище, по прогнозам, поступит еще около 10 миллиардов кубометров воды. На заседании также обсудили неточности в измерениях расхода воды на Киркинском гидропосту на реке Амударья. Выяснилось, что при одинаковом уровне воды данные о ее расходе различаются. Комиссия поручила специалистам выяснить причины расхождения и обеспечить точность измерений. Также страны Центральной Азии намерены внедрить автоматизированную систему учета воды в бассейне Сырдарья. Город Худжанд выполнил план осеннего призыва молодежи на военную службу. В сообщении пресс-службы города отмечается, что досрочного выполнения плана удалось добиться благодаря работе руководства города, городского штаба, а также сотрудников военного комиссариата и председателей махалей, а также ответственных отношений, ответственных родителей. В рамках осеннего призыва 50 призывников при содействии Министерства обороны, а также средств администрации Худжанда окончили автошколу и получили бесплатно водительское удостоверение. Кроме того, как отмечается, более 20 государственных служащих привели своих сыновей в военный комиссариат для прохождения призывных мероприятий. Самолет «Индиго» индийских авиалиний получил повреждение от молнии перед самой посадкой. Несмотря на повреждения, экипаж лайнера, летевшего из Патны в Лакнау, успешно посадил самолет. На борту находилось 104 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. По данным Times of India, молния повредила носовой обтекатель самолета, под которым находится метеорологический радар. Самолет временно вывели из эксплуатации. Специалисты проведут его детальную техническую проверку. В Таджикистане запустили новую онлайн-платформу для обучения шахматам, где можно бесплатно учиться играть в шахматы. Платформу представила Федерация шахмат страны. Она называется «Шахмат Нейм». Ее разработал программист из Сусаида при поддержке Федерации. На этой платформе доступны 105 уроков, разделенных на 5 уровней подготовки, а также есть шахматные задачи, партии чемпионов мира и электронная библиотека. Пользователи также могут сыграть против виртуальных соперников, созданных с учетом стиля известных чемпионов мира, в том числе Гарри Каспарова и Анатолия Карпова. После завершения курса можно бесплатно получить электронный сертификат. Платформа работает на таджикском, а также русском и английском языках. Компания Wildberries N Rush построит в Узбекистане крупный логистический комплекс. Он будет расположен в Ташкентской области на территории площадью свыше 67 гектаров. Сейчас ведется проектирование объекта, а начать строительные работы планируется уже в конце этого месяца. Согласно соглашению с Министерством инвестиций и промышленности Узбекистана, Wildberries обязуется создать не менее 7500 рабочих мест и организовать профессиональное обучение как минимум для 2000 человек. Ожидается, что новый логистический статистический центр поможет узбекистанским производителям расширить поставки за рубеж и упростить работу с международными рынками. В июне главный исполнительный директор Wildberries and Rush Роберт Мирзаян объявил о намерении инвестировать более 300 миллионов долларов в развитие логистической инфраструктуры и сервисов в Узбекистане. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай аввали суатро роллер баруэтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ну что, друзья, приветствует вас «Второе дыхание». Открываем его вместе. Сегодня все-таки еще на календаре пока что четверг, а это означает, что силы нам еще явно нужны. Ну и, знаете, мне кажется, душевного разговора нам не хватало сегодня. Вот первый час мы как-то весело провели, второй и третий наступает. Это гостевой час, как правило. И здесь у нас сегодня будет общение идти, друзья. Ну, вы знаете, на общение будет идти на вкусную тему. Все, что связано с едой, я люблю, Лола. Не знаю, как ты...
2: Да я хорошо знаю, что ты любишь. Но... Ты же в каждом нашем эфире просто говоришь о том, как ты любишь плов и другие наши традиционные блюда.
1: Обожаю.
2: Мне кажется, не только я знаю, уже все наши слушатели знают.
1: Надоел, да, наверное, уже с этими своими пловами. Ладно, ну и ладно, дорогие друзья, про еду в целом и про интересные заведения, которые совсем скоро появятся в столице, будем говорить с нашим замечательным гостем. А кто в гостях сегодня?
2: Представь. Да, друзья, у нас в студии сегодня Андрей Горецкий. Mm-hmm. Да, замечательный гость.
1: Где-то я слышал это имя.
2: Ресторанный управленец с более чем 10-летним опытом работы. Да, за его плечами проекты в Москве, во Франции, Дубае. Работа с известными рестораторами, да, и опыт запуска заведений с нуля. Вот и поговорим, что же у нас такое интересное открывается, да, что ждать. И вообще, в принципе, поговорим о ресторанном бизнесе, о том, как создаются новые заведения задолго до того, как в них заходят первые гости. Андрей, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Добрый день.
1: Ну что, загадывай желание или как?
2: Я уже это сделала.
1: Уже, да?
2: Ты меня недооцениваешь, да. Целых два Андрея сегодня в студии, хотя обычно Андрей жалуется на то, что он у нас уникальный, и лол вокруг очень много, а он вот единственный. Но сегодня не так.
1: Надеюсь, это не будет желание поменять соведущего. Андрей, как ваши дела? Как настроение в целом? И вначале давайте вы немножко о себе расскажете.
3: Все отлично, настроение боевое. Готовим запуск нового ресторана здесь, в Душанбе. Давно искали новые форматы, чтобы здесь открыть. Вот формат нового ресторана грузинской кухни. Скоро открываем. Буквально через два дня уже ждем новых гостей.
1: Как здорово! Вы знаете, на самом деле у нас очень много ресторанов с турецкой кухней. А вот, мне кажется, грузинская кухня будет самый топ.
3: Грузинская кухня, да, она чем-то схожая, но есть очень много отличий, и отличия именно в качестве, в продукте, потому что открываем проект, очередной проект Аркадия Новикова, вот, второй проект для Душанбе.
1: То
3: первый
1: есть сыроварня, как я понимаю.
3: Был сыроварня, да, теперь про хинкали.
1: Здорово. Ну, про хинкали, мне кажется, само название само по себе говорит. То есть это как-то будет направлено на одно какое-то конкретное блюдо, или в целом это развернутая, полноценная грузинская кухня?
3: Это не специализация только на хинкалях. Mm-hmm. Конечно, у нас будут традиционные грузинские блюда, традиционные домашние рецепты. Все повара у нас, которые ставят кухню, они настоящие грузины. Вот, свои семейные рецепты тоже делятся и специями, и рецептами, и секретами. Вот. Ну и также будут блюда, которые для Душанбе будут специально разработаны. Для Таджикистана, для того, чтобы гости нашли все, что им по вкусу.
1: Да вообще в вашем опыте есть очень разные ресторанные рынки. Это Франция, Россия, Объединенные Арабские Эмираты. Душанбе чем-то удивил вас как ресторанный город?
3: Удивил именно развитием. На самом деле Франция, в принципе, гастрономическая такая столица всей планеты. И законодатели некоторых течений, и ресторанных, и, в принципе, течений в сервисе. Есть отдельные подразделения, как французский сервис, которому отдельно учатся. Вот, Душанбе меня удивил очень развитием все больше и больше ресторанов. Сейчас мы откроем второй проект Аркадия Новикова. В течение ближайших лет еще больше и больше именно эта группа будет представлена на рынке Душанбе. Вот, благодаря первому успешно довольно таки проекту сыроварни. Вот. И на самом деле формата именно такой детализированной ресторации тоже на рынке в меньшей степени представлены, вот, а сейчас будет все больше и больше и больше. Поскольку чем мы отличаемся? Мы отличаемся вниманием к деталям не только в плане блюд. Понятное дело, что, что кухня – это сердце ресторана, у нас также открытая кухня. Это такой формат, который для новиковских проектов традиционный. Вот. Но у нас еще и в интерьере, и в атмосфере очень много деталей, за которыми вот, в период открытия нужно уследить, поскольку у нас очень много зелени в ресторане, у нас орнаменты, у нас все стулья выполнены, допустим, по мотивам традиционных орнаментов грузинских ковров. У нас представлены, допустим, цветы не просто в каких-то горшках или вазах традиционно, а в вазах в форме квеври из глины. Квеври – это традиционные грузинские такие глиняные сосуды, в которых по традиционной технологии выдерживали вино.
1: Вот. Круто.
3: У нас ручная роспись на стенах, у нас музыка тоже. Музыка не старая грузинская, понятное дело, а современная Грузия. И мы именно про современную Грузию, про традиционный рецепт, но в современном прочтении.
2: Ой, здорово, так интересно, да?
1: Я уже хочу туда.
2: Да, молодец, ходи. Ну вот скажите, Андрей, вы у нас уже не первый день, наверняка успели осмотреться, где-то побывать в других, да, заведениях. Вот если спрашивать вас не как управляющего, а как гостя, чего вам самому не хватило или не хватает в ресторанной культуре у нас здесь, в Душанбе?
3: На самом деле ресторанная культура очень насыщенная на самом деле. И представлены почти все кухни мира. Вот, на самом деле ресторанов хватает, и я думаю, что именно большие ресторанные группы, как Family Garden, Novikov Group, поэтому и видят потенциал, и потенциал роста, и развития именно Душанбе.
1: То есть для вас как таковой конкуренции здесь нет, как я понимаю?
3: Или как? Конкуренция есть, конкуренция большая, но я уверен, что это здоровая конкуренция, все больше и больше ресторанов. Ну и гости наши, они тоже же понимают, да, и тоже хотят разнообразия и проводить вечера не только в одном ресторане, но и, курсировать из одного.
1: Вот как часто бывает, открылся ресторан, привезли грузинский поваров, замечательно, все круто, все классно, первый месяц, ну, фантастическая кухня. Дальше, может быть, эти грузинские повара просто берут и уезжают, оставляют местным поварам, которых обучили здесь. И, возможно, кухня сразу меняется. И вот я хочу узнать, останутся ли эти повара здесь или все-таки они уедут? Да.
3: Повара будут приезжать. Вот. У нас на кухне наши местные повара, которые тоже очень безумно талантливые. На самом деле для меня открытие. Я думал, что самые лучшие повара – это итальянцы, а на самом деле у них достойная конкуренция есть. Вот. Грузинские повара, у нас все-таки это франшиза. Прохинкали, это 41-й прохинкали в мире, вот, откроется. Поэтому и стандарты, и ведение именно ресторана франшизы и Family Garden Novikov Group очень серьезно, и у них тоже очень, очень большое внимание к деталям. Поэтому мы всегда под контролем, за нами всегда следят, все повара, кто из Грузии, кто из России, они приезжают и контролируют качество. У нас все будет на высшем уровне, за качество блюд точно переживать не надо.
1: Если что, будем ругать Андрея.
2: Если что, знаешь, да, кого? Нет. Но вот если говорить как раз про тот самый сервис, скажите, все-таки что сложнее подготовить к открытию? Кухню или вот тот самый сервис?
3: Знаете, кухня и сервис... они важны в равной степени. Вот. И сложность тоже заключается в том, что на кухне это же не просто приготовить блюдо, это не просто что-то нарезать, что-то пожарить. Есть определенные виды нарезки, есть определенный формат, определенный стандарт и подачи блюда, и готовки блюда с определенной температурой. И это на самом деле очень комплексный процесс, потому что гость, он получает, когда гость приходит в ресторан, он получает эмоцию. Эмоция, она заключается не просто в том, как блюдо подали, но и то, как оно приготовлено, как оно выглядит, какой размер нарезки, сколько кусочков мяса, допустим, мы получаем в том или ином супе, допустим, то же самое. Поэтому это комплексная комплексная подготовка, которая у нас длится уже 2 месяца. Что касается зала, это тоже, на самом деле, помимо интерьера, это сервис. Сервис, мы работаем с людьми. Вот. И тут помимо того, что есть определенные стандарты сервиса, определенные стандарты досервировки столов, есть еще и психологическая составляющая, потому что каждый официант, как мы определяем хорошего официанта? Хороший официант...
1: Расскажите,
3: тот, как? Не тот, на кого меньше всего жалоб, а тот, кому приходят гости, кому хочется приходить, который создает комфорт, создает атмосферу и передает через себя атмосферу ресторана, потому что это все-таки люди. Это люди, которые общаются с людьми. Это не просто сервис, там стандарты, да, есть подача вина, есть определенные стандарты, которые мы должны соблюдать, но также есть и вот это вот, что называется гостеприимство, когда располагает официант, а этому очень сложно на самом деле обучить, и у нас есть определенный комплекс тренингов, которые мы даем каждому официанту, помимо актерского мастерства, помимо того, как разговаривать, как вести, как не теряться, так еще и как найти подход к гостю, как его расположить и как сделать так, чтобы впечатление о ресторане в хорошем плане осталось незабываемым.
1: Ой, я вот думаю, Андрей, наверное, уже коллектив Хинкал Про или Про Хинкал сейчас наверняка уже так сформировался, и многие, наверное, уже от Андрея немножко подустали. То, что ходит, видимо, с линейкой, с рулеткой, проверяют все. Так, а нарезка какая тут? Почему 1.5 миллиметра вместо одного? Но вы большой молодец, я думаю, знаете все, в принципе, про кухню и всю составляющую, и это действительно очень здорово. Но если провести такую небольшую параллель, да, все-таки мы Таджикистан, вы работали большей частью в России, да, и Про Хинкал открылись во многих странах, уже функционируют, понятное дело. Но у нас же есть какие-то свои особенности. Вы внесете их в свою кухню?
3: Конечно.
1: Что это будет конкретно? Какая адаптация будет здесь?
3: Адаптация будет в специях. То есть есть определенный формат и определенный стандарт специй, который мы доводим блюдо до вкуса, вот, но это в большей или меньшей степени количество именно специй, именно насыщенность блюд, это во-первых. А во-вторых, будут дополнительные позиции, которые будут локальные и которые будут добавлены в меню именно для Душанбе.
1: А как-то учитывали опыт сыроварни? Может быть, там что-то узнали, спросили у ребят, что любят у нас здесь Душанбе? Посытнее, пожирнее, посоленее, поострее, да, вот что-то такое. Наверняка, вот тем более, можно просто пойти там на соседнюю улицу узнать, ребята, как вы тут работаете, а что вы нам посоветуете?
3: Да, конечно, опыт сыроварни. Мы посоветовались, мы провели определенные, да, работу над ошибками других ресторанов, да, но с другой стороны, Про Хинкали, почему это самое быстрорастущее сейчас взяли пальмовую ветвь, и последние 3 года мы занимаем лидирующее место в рейтинге самых быстрорастущих франшиз России, вот, и в принципе Новиков группа Family Garden. И все-таки мы не можем в полной степени отходить от формата и отходить от того меню, которое у нас есть везде, поскольку это уже показано практикой, и это уже классика нашего ресторана, и ради наших блюд и приходит в Про Хинкали, ради того вкуса, который мы...
1: Но какую-то изюминку все равно внесете,
3: конечно,
1: скажите. Ну и
3: конечно.
1: Все, вот это хотел услышать. Друзья, давайте прямо сейчас мы сделаем небольшую остановку, коммерческая пауза, торопится в эфир, и скоро вернемся к нашему разговору.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй 1 из 3 сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: братим. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Иксельро туме хариву, туфару азму мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушру. Дарсомай иксель энерджи нухта азия бахкайкир. Вайо онру даршакли смс бонавиштани ному насап. Башахри истихомат барахами навадучор хафсат автодухафт автодухафт равункун. Бахтадро бисанч. Ваяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи иксель, як шонси бурда. Он ро аз дас наде.
6: Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз дас наде. Танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: سرخط خبرها.
1: کشورهای آسیای مرکزی محدودیت تصدیق شده گرفتنی آب از امودریا و سیردریا را بررسی کردند. کوجیان نقشه دعوت به ارتش را پیش از مهلت اجرا کرد. در هندوستان یک هواپیما هنگام فرود دچار ضربه رعد و برق شد. در تاجیکستان یک پایگاه نوی آنلاین برای آموزش شاهمرد راه اندازی گردید. والبرس در ازبکستان میدان لاجستیکی می‌سازد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
4: И вообще очень сложно говорить людям, которые еще не успели на обед, говорить про вкусную еду, про грузинскую кухню. Но, дорогие друзья, держимся из последних сил. И в этом нам сегодня помогает наш замечательный гость. У нас сегодня в студии Андрей Горецкий, ресторанный управленец с более 10-летним стажем работы, за плечами которого работа в Москве, во Франции, Дубае и в других городах и, возможно, даже странах, о которых нам еще Андрей расскажет. Ну а еще, кстати, друзья, приятная новость, то, что через буквально... Я вот так проспойлерил немножко, или проспойлерю прямо сейчас, что через пару дней буквально открывается Прохинкали, дорогие друзья, в Душанбе.
5: А я вот, кстати, предлагаю Андрею прям вот рассказать сразу.
4: Да, где расскажите, это будет, где находится, да, в принципе,
5: когда
4: заведение.
5: Когда будет и в какое время будет работать, все интересно.
6: Да, ресторан находится на улице Бухоро, Бухоро 22.
4: Отлично.
6: Пожалуйста, запишите. Вот. Мы ждем гостей с 11 утра до полуночи.
4: Mm-hmm.
6: Вот. Ресторан будет работать, да, пока что без завтраков, но всех ждем на обед.
4: Да, замечательно. Радиоведущим скидки, да, вы забыли сказать, Андрей?
5: Андрей не забыл, но ты напомнил.
4: Да, открытие когда все-таки? Я слышал 2 дня, может быть, 3 дня, может быть, уже завтра, когда?
6: Открытие в эту пятницу.
4: В эту пятницу, это уже железно.
6: Это уже железно.
4: Отлично, ну все, я в предвкушении, ждите меня, приготовьте все.
5: Ты прям точно пойдешь, да?
4: Я постараюсь. Но... Смотрите, мы поговорили немножко и про сервис, и про кухню, которая будет представлена. А вот, Андрей, вот скажите, пожалуйста, вот 10 лет работы в ресторанном бизнесе в целом, а вот заходя в любое заведение, вы себя комфортно вообще чувствуете? Вы замечаете все недостатки сервиса? Вообще можете просто прийти в ресторан сейчас и элементарно пообедать, поужинать, знаете, не замечая каких-то других вещей?
6: Знаете, профдеформация, она присутствует,
4: да.
6: Конечно, да, то есть... Если, ну, это уже где-то на подкорке есть, что разные минусы именно в сервисе, именно в дизайне, в подготовке зала, они все-таки бросаются в глаза.
5: Вот.
6: Даже.
5: А что в первую очередь бросается в глаза?
6: В первую очередь бросается свет и уровень музыки.
4: А почему это? Что это? Каким-то образом влияет?
6: Это влияет на общую атмосферу заведений, это влияет на то, какие остальные недостатки подсвечены и на какие гости может обратить внимание, на какие можно упустить, поскольку свет, он выставляется, есть целые дизайнеры, есть целые художники по свету, которые просчитывают, которые рисуют, как будет падать, куда будет падать, что будет подсвечено, что гости будут видеть в первую очередь, что останется за стенами, какая атмосфера будет днем, какая будет вечером. Есть разные сценарии по свету, которые на самом деле это такая база, которая в общем влияет на атмосферу заведения. Точно так же, как уровень музыки, поскольку музыка либо... В зависимости от наполненности ресторана должна быть чуть громче, должна быть чуть тише, расстановка колонок, ну, это технические уже моменты.
4: Музыка влияет на вкус еды?
6: Знаете, да, на вкус вина и на вкус еды музыка влияет.
5: Вот так вот. Есть, я всегда тебе говорю.
6: Ресторана должна быть чуть громче, должна быть чуть тише. Расстановка колонок, ну, это технические уже моменты.
4: Как... Музыка влияет на вкус еды?
6: Знаете, да, на вкус вина и на вкус...

0: целая группа людей, и одно и то же вино на запах и на вкус, и на послевкусие может по-разному играть, в зависимости от того, мы слушаем рок, мы слушаем поп, мы слушаем классическую музыку или какой-нибудь инди, или да, современный.
1: И, наверное, от уровня шума тоже, да?
0: От уровня шума, конечно, это то, от музыкального формата в первую очередь, но уровень музыки также регулируется.
2: Мне бы хотелось узнать все-таки, для меня, как для посетителя, важна, конечно, стоимость, чек, вот какой он будет, будут ли использованы локальные продукты при приготовлении блюд, отразится ли это на стоимости, вообще как это все будет происходить, потому что мне интересно, я хочу вкусно поесть и уже, немного платить, конечно, мне кажется, как хочет каждый посетитель любого заведения.
0: Мы рассчитываем на средний чек 120-180 само на человека. Uh-huh. Вот в этих пределах продукты все локальные. Мы отыскали, в принципе, это было несложно, поставщиков с самым лучшим качеством, с локальными продуктами, но специи, сыры, это все
2: грузинская кухня, конечно.
1: Про кухню без сыра уже, невозможно. Ты уже все, по-моему, спросил, да? Нет, ну вот если мы про кухню
2: я
1: уже
2: спросили... Я могу говорить об этом бесконечно долго.
1: Да, выяснили. Я просто хотела сказать, ну вообще грузинская кухня, мне кажется, у всех ассоциируется с каким-то вот шумным застольем. А вот как по поводу пространства внутри ресторана? Там будет комфортно большим компаниям? Или это все-таки пространство, где, допустим, могут прийти уютно где-то в комфортном каком-то месте посидеть, там влюбленные?
2: Да,
1: по поводу пространства.
0: У нас очень много озеленения в ресторане, и каждое посадочное место, каждый стол, он ощущается как индивидуальный, как отдельное какое-то пространство, комфортное, вместе с яркими красками, у нас яркий интерьер, вот, и есть места, да, и для больших компаний, у нас много столов и для 6, и для 8 человек, но и также есть отдельные столики, уединенные на 2, на 4 человека, как раз чтобы всем гостям было удобно и комфортно в равной степени.
2: Вот первый день открытия. Какие блюда можно будет продегустировать? И, возможно, что вы советуете уже продегустировать обязательно, когда придете в первый день?
0: У нас есть особые блюда, которые являются классикой грузинской кухни. И эти блюда в первую очередь я бы порекомендовал попробовать. Это аджап сандал, это чашушули, это чахохбили, это наши хинкали, это хачапури. Но отдельно хочу подчеркнуть, что для всех блюд, которые у нас в меню будут подсвечены как рекомендованные шеф-поваром, у нас прошу спросить у официанта про легенду этого блюда. Поскольку у нас для этих блюд есть легенды, как они появились, потому что Грузия, в принципе, это очень древняя культура, и если мы говорим о виноделии, допустим, то их виноделие в 2013 году, грузинское виноделие, попало под защиту ЮНЕСКО, как самое древнее виноделие, даже древнее, чем итальянское, допустим, или французское, поскольку зафиксировано, что начали делать вино за 6 тысяч лет до нашей эры.
2: Ого!
1: Ничего себе,
0: то есть ему 8 тысяч лет.
1: Ну, это вообще здорово. Я как раз только хотела спросить Андрея, что вот, а будет ли, допустим, в команде, может, специальный человек, который вот поможет все-таки передать этот истинный дух Грузии? Может быть, кто-то будет рассказывать, действительно, там ведь много красивых легенд. И вот, оказывается, ради этого тоже стоит пойти.
2: Я однажды был в Казахстане, в одном заведении очень интересном, а вот этичным, скажу так. И там, кстати говоря, официант мне тоже стал рассказывать абсолютно про все блюда. Для меня это было удивлением, потому что, ну, в Душанбе я такого не встречал. Мне, как правило, принесли еду, ну, обслужили, как бы, и до свидания.
1: Не, ну, про состав могут рассказать.
2: Абсолютно блюда, верно. Да. Ну, состав, ладно, хорошо, но сам человек, когда говорит, а хотите, я вам расскажу, вот с таким предложением, а хотите вы узнать? Это было, мне кажется, очень максимально интересным, приятным.
0: У нас как раз-таки такой формат, и истории на самом деле романтичные и глубокие. Допустим, у нас в меню представлено классическое хачапури по-аджарски. Оно в форме лодочки, и каждый официант знает и гостям будет рассказывать, что он в форме лодочки, потому что аджарские жены готовили морякам перед тем, как отправить их в плавание, и вот эта форма лодочки символизирует именно то, что

0: моряки, а желток внутри, это открытый тип хачапури, внутри с желтком и с маслом. Желток символизирует закаты солнца, по которым аджарские мужья считали дни до возвращения домой.
1: Ага, замечательно.
2: Здорово, да? Как классно. Интересно.
1: Но, Андрей, что вас все-таки пугает больше всего перед открытием ресторана? Ваши собственные чувства? Может быть, волнение. Ну, волнение, само собой, есть, это понятное
0: волнение,
1: дело.
0: Волнение, конечно, это не волнение, я бы сказал, что это трепет. Трепет, потому что мы уже не можем ждать, когда примем первых гостей в наш ресторан. Вот. Волнения как такового нет. Единственное, это нам нужно всех гостей успеть принять в наш ресторан.
1: Ну, и будет полная посадка, как я понимаю, первый день. Скорее будет всего, прям хорошая проверка для команды.
2: Кстати, вот в связи с этим, да, что-то, может быть, все еще настораживает, кого-то, может быть, иногда даже пугает, что вот, да, открытие, что вот столько будет всего. У вас как с этим? Вас ничего
0: мы
2: не
0: готовы,
2: пугает?
0: Мы готовы, и мы очень-очень ждем.
1: Отлично. А вот что сегодня все-таки важнее для успеха в ресторане, ресторана в Душанбе? Это сильная кухня, расположение, сервис, маркетинг или узнаваемое имя? Потому что все-таки вы уже прилетели, как маркетолог все изучили, подумали, что здесь все-таки вот ключевое значение имеет?
0: Ну, на самом деле, первое – это локация. Локация определяет абсолютно все. Локация определяет и направление ресторана, и формат ресторана, и... Первое – это локация, рынок, конечно, сколько представлено ресторанов схожей концепции. Далее, конечно же, все маркетинговые взаимодействия с гостями, и также имя – это тоже как часть маркетинга, тоже мы рассматриваем. Вот. И также успех ресторана не может без сервиса и кухни. В принципе, это все, абсолютно все аспекты, которые вы назвали, они взаимосвязаны и в комплексе влияют на популярность и на работу ресторана.
1: Ну вот давайте, ладно, вот смотрите, у нас времени остается очень прям мало, буквально вот представим, что прошло полгода после открытия Прохинкали. Что должно произойти, чтобы вы сказали, да, проект Душанбе прям получился, все хорошо?
0: Должно пройти 8-10 месяцев, чтобы мы оценили, как мы работаем, какие, в принципе, тенденции у нас идут. И, в принципе, рынок также, как он меняется, сколько, какие другие концепции открываются, какие рестораны дополняются Душанбе.
2: Ну и, наверное, последний уже, да, вопрос, потому что времени действительно не остается. Вот, Андрей, скажите, какое главное сообщение или, возможно, наверное, эмоцию скорее должен уносить с собой каждый гость после посещения вашего ресторана?
0: Каждый гость, вне зависимости от того, это день, вечер или день недели, должен оставаться сытым. Должен оставаться довольным сервисом и, в принципе, впечатлением о ресторане, как первое впечатление, так и последующие, поскольку хороший ресторан – это тот, куда хочется возвращаться.
1: О, это правда. Андрей, спасибо огромное вам за интересный рассказ. И в целом, дорогие друзья, уже получается через пару дней Прохинкали.
2: В пятницу, да. Друзья, помните.
1: Открывают свои двери. Так что душевная атмосфера, конечно же, грузинская и вкусная кухня, которую мы уже немного знаем, само собой. И мне кажется, она даже немножко близка для Таджикистана в целом. Потому что побольше, пожирнее, да и миска бы... Вот, мы все это любим, да.
2: В целом, за всех сказал, молодец.
1: За всех. Ну а почему бы и нет? Конечно. Я лично очень люблю грузинскую кухню. Я с первого хинкали ее полюбил. И теперь, мне кажется, просто оторваться не смогу. Но всем добро пожаловать, друзья, в это уникальное, интересное заведение Прохинкали.
2: Да. Андрей, вам спасибо большое. Мы желаем вам легкого старта. И пусть действительно именно каждый день приносит радость. И пусть вот это место станет настоящим островком Грузии в нашем любимом и красивом городе.
0: Спасибо.
1: Спасибо огромное. Ну и почаще приезжать в Таджикистан. Мне кажется, да, вы нам говорили, что здесь довольно жарко, но поверьте мне, ну, скоро осень, оставайтесь.
0: Хорошо,
1: у нас осенью зато тепло, а зимой это просто потрясающее время. Мне кажется, вам понравится. В общем, друзья, вот так вот провели мы сегодня 3 часа. Мы вам желаем еще приятного дня. Продолжайте рабочие задачи, заряжайтесь от радиостанции «Азия Плюс». Ну, а мы на сегодня с вами прощаемся. Как всегда, до завтра.
2: Именно так, друзья, пусть еще сегодня четверг вас удивит чем-нибудь приятным. Побольше вам улыбок на сегодня желаем. И, конечно, да, уже завтра в это же самое время снова будем ждать встречи с вами в эфире. На сегодня все. Пока-пока.
1: Всем пока.
3: Реклама «Дар Азия Плюс». Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
3: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бакайт гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шахри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города. 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خیلیش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی، پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین، داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین، از درد و تب.
6: با هنگام طلوع آفتاب، وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
7: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
8: آناتیس.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
9: سوچنه، وسточنه، رادیو آسیا پلاس.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать». Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на «Азия Плюс».

0: со Атар.Кистон Понзда.
1: Дар Борай Фарух шунидет. Бонкаш бава як миллион дот.
2: Маш фунданки вебе Дубай бава в паймуй бонк парбоска.
3: Кедом миллион. Кедом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Эмомали Рахмон предложил построить крупный нефтеперерабатывающий завод для нужд региона Центральной Азии. В Таджикистане собрали более 166 тысяч тонн хлопка сырца. Бахтувар Юнусов проведет бой против экс-бойца UFC. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон, сегодня выступая на саммите глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Туркменистане, предложил сформировать перечень приоритетных энергетических проектов и определить механизмы их совместного финансирования. В частности, он отметил необходимость изучить возможность строительства крупного нефтеперерабатывающего завода с учетом потребностей всего региона. Также президент предложил разработать региональную стратегию зеленого перехода с развитием возобновляемой энергетики и повышением энергоэффективности. Также отметил важность развития мультимодальных транспортных маршрутов между Центральной Азией, Азербайджаном и другими регионами мира и призвал устранить административные и инфраструктурные барьеры, упростить процедуры и ускорить цифровизацию перевозок. Помимо этого, было предложено расширить сотрудничество в борьбе с изменением климата, таянием ледников, маловодьем и пыльными бурями, а также в сферах безопасности, образования, культуры, туризма, спорта и молодежной политики. В Таджикистане собрано 166,5 тысяч тонн хлопка сырца. При этом годовой план составляет 394 700 тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства республики. Больше всего хлопка собрали в Хатунской области, около 127 тысяч тонн. В Соуде чуть более 38 тысяч тонн и по районам республиканского подчинения более 1 тонны. Сейчас на хлопковых полях работают более 100 тысяч сборщиков. Также используется специальная техника. В этом году на площади свыше 40 тысяч гектаров хлопок выращивали с применением современных технологий, включая капельное орошение и выращивание под пленкой. Осенние каникулы в школах страны начнутся с 1 ноября и продлятся до 7 ноября включительно. Об этом Азия Плюс сообщили в Министерстве образования и науки. 31 октября в школах подведут итоги первой четверти. Также в этот период в школах начнется первый этап внутришкольных олимпиад. Министерство уточнили, что в этом году продолжительность каникул не изменится. Зимние каникулы будут неделю всего это с 1 по 7 января, весенние с 25 по 29 марта. Правительство Узбекистана установило порядок оказания услуг для пострадавших от торговли людьми. Они смогут до полугода бесплатно проживать в спецжилье, участвовать в программе реабилитации и курсах для получения профессии, пишет об этом газета УЗ. Также пострадавшим будут предоставляться экстренная медицинская, психологическая и юридическая помощи, содействие в восстановлении утраченных или непригодных документов, оформление вида на жительство и прохождение процедур, связанных с гражданством, а также другие услуги. Обращения принимаются в течение месяца после признания человека предполагаемым пострадавшим от торговли людьми, либо в течение года после официального признания его таковым. Отечественный боец Бахтувар Юнусов подписал контракт с ACA. Дебют в новой организации состоится в конце октября, это 30 числа, на турнире ACA 209, который пройдет в Душанбе. Его первым соперником станет бывший боец UFC из Узбекистана Саид Юкубкахрамонов. В ACA Юнусов проходит с профессиональным рекордом в 11 побед. У него также одно поражение и одна ничья. А Кахрамонов имеет рекорды с 13 побед, и у него 3 поражения, а также опыт выступления в UFC. Ранее Юнусов победил опытного китайского бойца Джена Синхэ в Китае. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авари суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нітро Енерджі харіда, яке асе сертифікат робама благи газор сомоні бурткун. Рамзро азарвчарі Нітро Енерджі. Дар сомоні Нітро нухтаті джей бахатгір. Вайо онро. Тарихи смс бонавіштані ному на сабі худ. Ва шахрі зіст барахамі. Навадусе нух саду панджой ну. Чорто сифр фіріст. Іқдом харузі джумуа. Дар радіо йому сваті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал дар сомоні Нітро нухтаті джей. Як зарвча, як ім конят. Онро аздас наде.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
1: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 20.6 дирам, 10 сомии қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам, 1000 сомии узбекӣ 78.3 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ 32 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.7 дирам арзиш дорад. Ҳар чизеро ки бо пул харида мешавад, арзон аст. Ин андишаи Дмитрий Дарин аст. Шумо ба ин андиша мувофиқед? Ба назаратон чиро тамоман бо пул харида намешавад?
1: Курби Аскор дар Азия Плюс.
0: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Папа зарабатывает, мама заботится. А обязательно ли все должно быть именно так? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о папах, которые меняют привычные стереотипы и становятся настоящими партнерами в заботе о малыше. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда-то привычная семейная картина была простой. Мама заботится о ребенке, папа работает и обеспечивает семью. Но сегодня все чаще мы видим другую картину. Папа купает малыша, гуляет с ним, меняет подгузник, укладывает спать, встает ночью и учится понимать даже самые тихие сигналы своего ребенка. И это не просто помощь маме, это настоящее отцовство. Исследования показывают, что активное участие отца в уходе за малышом помогает укреплять эмоциональную связь между папой и ребенком. А для самого папы ежедневное общение с малышом становится важной частью формирования родительской уверенности. И знаете, малышу совершенно не важно, кто приготовил ужин или кто сегодня поменял ему подгузник. Для него главное – знакомый голос, теплые руки, внимание и ощущение «я в безопасности, меня любят». Поэтому папам не обязательно ждать особого момента, чтобы стать ближе к своему малышу. Можно начать с простого – взять его на руки, поговорить с ним во время купания, спеть колыбельную, погулять вместе или даже просто полежать рядом. Ну а мамам, по возможности, нужно доверять папе заботу о ребенке. Даже если он делает что-то немного иначе. Ведь у малыша может быть не один правильный способ получить любовь. Помните, не стоит делить родительство на мамина и папина. Делите его на двоих, потому что ребенку нужны не идеальные родители, а мама и папа, которые рядом не только физически, но и эмоционально. Пусть вашему малышу будет комфортно всегда. В этом вам помогут подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Азия плюс». «Харус». «Яхкадам».

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: На торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Яке робби хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Осень не ставит жизнь на паузу.
6: Она просто меняет саундтрек.
5: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Сил панш соли и стекло лият. Панш соли им конят хо. Сьома мол шуморуба концерти бошукуги и дуна. Бахшида басил панчумин солгарди и стекло лияти давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сьома мол дават менамоят. Шуморо шуми фарум шашаванда и музыки. Нейру и баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари Аксана, Хунармантони Махбуб, Шабна Мисурайо, Грухи Шамс, Вамехмони Махсус Ас Узбекистан, Далер Хонзода, Бурди Туфахуи Арзишмант, Фудзона Ботаунхуи Дуздошта, Нушокихо Вафазуи Идона, Сана Ваммакон, Дахуми Октябр, Тавахувгохи Маркази Саудо, Охози Чурабини Суати Шонста, Шарики Генерали, Понки Душамбе Сити, Шарики Нушокихо, Сьома, Чиптахо Алакайдарие Чипта, Нухтати Джей Ватсикито, نقطه جی همچنین در نقطه های ریسپشن سیوما مول 35 سال استقلالیت 5 سال امکانات ها یک جو جشن میگیریم یک جشن بزرگ همراه با سیوما مول
3: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناکیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
4: تلفن تماس 84-84 آناکیس آبی که در آن لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Бубин, Бишунау Фабиракс.
0: Азия Плюс. Манбай Иттилоот Вафарогат. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В этом году в Душанбе к системе теплоснабжения подключат 39 новых объектов. Таджикистан и Эмираты наметили запуск рейсов из Душанбе и Худжанда в Абу-Даби. В республике собрали более 166 тысяч тонн хлопка. В Таджикистане запустили новую онлайн-платформу для обучения шахматам. Музей Победы в Москве собирает истории жителей Таджикистана, внесших вклад в победу. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик. Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 121.
5: 121 метр баландии маҷмӯи Истиқлол дар Душанбе аст. Баландии он рамзи таърихӣ дорад. 30 метр ба сисологии Истиқлолият ва 91 метр ба соли 1991, соли эълони Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ишора мекунад.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Аз сабзиҳо то хазон як тарона роҳ аст. Азия Плюсро бишунав.

0: адские санкции США против России. С сентября мука высшего и первого сорта для внутреннего рынка должна быть обогащена витаминами. Узнаете, как жители отреагировали на это, что именно будут добавлять в муку и зачем это нужно, и главное, повлияет ли это на цены. Президент призвал превратить горный Бадахшан в крупный туристический центр. Что же мешает туризму на Памире и что нужно для этого сделать? Новый худрук Национального театра Елена Тилоева расскажет о новых задачах и о том, почему детям важно получать музыкальное образование. Также узнаете о мерах страны после сообщения о случае чумы в России и почему таджикская молодежь выбирает вузы Китая. Эти и другие материалы наших журналистов в новом номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар КФС.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومای اکسل انرژی نقطه آزیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت با رقم 94-777-727 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. Он ро аздас наде.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Рахами телефоны и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 17.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио. Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Президенты Таджикистана и Туркменистана Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в торговле, экономике, транспорте, логистике, транзите, энергетике и поставках топлива. Стороны также затронули вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия и обменялись мнениями по отдельным региональным и международным вопросам и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами. В этом году в Душанбе к системе теплоснабжения впервые подключат 39 новых объектов. Это в основном жилые дома и 12 школ, детских садов и государственных учреждений. При этом 143 объекта выбыли из системы в связи со сносом. В целом в предстоящем зимнем сезоне теплом будут обеспечены 3300 объектов. Тепловые сети Душанбе сообщили, что в части зданий в районах Сино и Исмаила-Самани уже подали горячую воду в трубы для проверки и технических работ. Как сообщил Азия Плюс представитель компании Барки Тоджи Курбун Ахмадзода, ТЭЦ-1 и 2 города Душанбе полностью готовы к новому отопительному сезону. Для работы ТЭЦ необходимо свыше 1 миллиона тонн угля. Уже доставлено на ТЭЦ около 873 тысяч тонн. До конца ноября необходимо завести с шахт еще 228 тонн. Между тем, точная дата начала работы теплоснабжающих объектов пока не определена. Это зависит от погодных условий. На основании этого компания совместно с городской администрацией примет решение о начале отопительного сезона, сказал Ахмадзуда. Таджикистан и Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность открытия авиарейсов Душанбе-Абу-Даби и Худжанд-Абу-Даби с участием авиакомпании Etihad Airways. В настоящее время вопрос находится на стадии проработки, сообщили Азия Плюс в агентстве гражданской авиации страны. Как пояснили в агентстве, на первоначальном этапе может быть согласовано выполнение 2 рейсов в неделю. В дальнейшем при необходимости их количество может быть увеличено. В Таджикистане собрано 166,5 тысяч тонн хлопка. При этом годовой план составляет более 394,5 тысяч тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства. Больше всего хлопка собрано в Хатлонской области, около 127 тысяч тонн, в Согде чуть более 38 тысяч тонн и по районам республиканского подчинения собрано более 1 тонны. Сейчас на хлопковых полях работают более 100 тысяч сборщиков. Также используется специальная техника. В этом году на площади свыше 40 тысяч гектаров хлопок выращивали с применением современных технологий, включая капельное орошение и выращивание под пленкой. Российский музей Победы реализует масштабный проект «Лица Победы» и приглашает граждан Таджикистана присоединиться к всенародному историческому проекту и сохранить память о своих предках, внесших вклад в победу над нацизмом. Для этого достаточно загрузить фотографию своего родственника, знакомого или земляка, или ее электронную копию, указать годы его жизни и рассказать, где он воевал или работал в годы войны. Эти данные навсегда останутся в историческом депозитарии Музея Победы. В Музее Победы в зале «Лица Победы» создана масштабная народная экспозиция, где участники проекта могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам. Отметим, что около 27 миллионов советских граждан отдали свои жизни во Второй мировой войне. Около 100 тысяч из них – наши соотечественники. В республике запустили новую онлайн-платформу для обучения шахматам «ШахматНейминг», где можно бесплатно учиться играть в шахматы. Платформу представила Федерация шахмат страны. Ее разработал программист Исо Саидов при поддержке Федерации. На платформе доступны 105 уроков, разделенных на 5 уровней подготовки, шахматные задачи, партии чемпионов мира и электронная библиотека. Пользователи также могут сыграть против виртуальных соперников, созданных с учетом стиля известных чемпионов мира, в том числе Гарри Каспарова и Анатолия Карпова. После завершения курса можно бесплатно получить получить электронный сертификат. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте aziaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер баротон тахдим мекунад. Роллер гарми ю осоиш бахар як хонадон.
7: خوشش اسمه کرده

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шуравандагуни азиз. Бинобай итилой агенти обухавошиноси Тоҷикистон ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Табиӣ бурида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دورو خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навики боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар KFC.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
7: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс.
0: Включ. Кто милад боят хивскарт в агироми дождь и стекло бубуракаст.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Nitro Energy харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони nitro.tj бакадгир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
3: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст нади. Танҳо дар KFC.
4: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
6: Шарики барнома Comfort Baby.
7: Кӯдак об наминӯшад. Бояд маҷбур кунем? Салом, модарони азиз. Шумо барномаи Ҷони Очаро гӯш мекунед. Об нӯш, мегӯем мо ба кӯдакамон. Дар ҷавоб мегӯяд, намехоҳам. Камтар об нӯш? Не. قطعیان نی میگوید کودک. شاید این صحنه برای بسیار مادران شناس باشد. اگر کودک آب نوشیدن نخواهد، او را مجبور کردن لازم است؟ کودکان نه همیشه تشنگی خود را درست احساس یا بیان میکنند. از این رو بهتر است منتظم و بی مجبور کنی استعمال آب را پیشنهاد نماییم. می توانیم برای کودک شیشه آبی دوست داشته اش را انتخاب کنیم. آب را هنگام سیر و گشت همراه گیرید و

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявиш.
4: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиомамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиомамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Это место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
0: فیغان برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Папа зарабатывает, мама заботится. А обязательно ли все должно быть именно так? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о папах, которые меняют привычные стереотипы и становятся настоящими партнерами в заботе о малыше. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда-то привычная семейная картина была простой. Мама заботится о ребенке, папа работает и обеспечивает семью. Но сегодня все чаще мы видим другую картину. Папа купает малыша, гуляет с ним, меняет подгузник, укладывает спать, встает ночью и учится понимать даже самые тихие сигналы своего ребенка. И это не просто помощь маме, это настоящее отцовство. Исследования показывают, что активное участие отца в уходе за малышом помогает укреплять эмоциональную связь между папой и ребенком. А для самого папы ежедневное общение с малышом становится важной частью формирования родительской уверенности. И знаете, малышу совершенно не важно, кто приготовил ужин или кто сегодня поменял ему подгузник. Для него главное – знакомый голос, теплые руки, внимание и ощущение «я в безопасности, меня любят». Поэтому папам не обязательно ждать особого момента, чтобы стать ближе к своему малышу. Можно начать с простого – взять его на руки, поговорить с ним во время купания, спеть колыбельную, погулять вместе или даже просто полежать рядом. Ну а мамам, по возможности, нужно доверять папе заботу о ребенке. Даже если он делает что-то немного иначе. Ведь у малыша может быть не один правильный способ получить любовь. Помните, не стоит делить родительство на мамина и папина. Делите его на двоих, потому что ребенку нужны не идеальные родители, а мама и папа, которые рядом не только физически, но и эмоционально. Пусть вашему малышу будет комфортно всегда. В этом вам помогут подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисай ношунида. Аз тариху фарханг то иктисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Раузана ба чин дар Азия плюс».
3: Салом сомини арчманд. Мани Жанвари ҳастам ва имрӯз оид ба нушокӣ суҳбат мекунем ки на танҳо дар Чин, дар кишвари мо низ ба як фарҳанг табдил ёфтааст. Як пиёла чой. Барои он касе роҳи бедор шудан аст, барои дигаре одати ҳаррӯза. Аммо дар Чин паси як пиёла чой метавонад фарҳанги бузурги муошират пинҳон бошад. Чин яке аз қадимтарин фарҳангҳои чойнӯшии ҷаҳонро дорад. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان رو وادار میکند که شتاب نکند، بوی رو احساس کند، رنگ چای رو ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکین شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما عنعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب تحفه می شود و دوستانش درباره نوع و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها درباره قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستانی عزیز، در برنامه آینده ما از چای و خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
2: این مرزوبوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار.
4: Раузана Бачин дар Азия Плюс.
3: Басу ба Расі ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхой босифат ва уствор. Рулер гармию осоиш бахар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.

0: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Рахами телефон идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидеи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидао. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: ад дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Сил панш соли и стеклолият. Панш соли ин конят хо. Сьома мол шумору ба концерти Бошукуи и Дуна. Бахшида ба сил панчумин сол гарди и стеклолияти давлати джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сьома мол дават менамоят. Шумору шуми фарум шашавандай музыки, нейру и балан ва эхсоси рангин ин тизораст. Дари як сахна, хунармандони махбуб, Шабнами Сурайо, Гурухи Шамс, ва мехмони махсус аз Узбекистан, Далер Хонзода, Бурди Туфахуи Арзишмант, Фудзона Ботаунхуи Дуздошта, Нушокихо ва Фазуи Идона, Сана ва Макон, Дахуми Октябр, Тавахувгохи Маркази Саудо, Огози Чорабини Суати Шонста, Шарики Генерали, Бонки Душамбе Сити, Шарики Нушокихо, Сьома, Чиптахо Алакайдарие Чипта, Нухтати Джей ва Цики Тон.тиджей, ханчунин дар нуктаҳои ресепшени Сьома Мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Якҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. Ҳамроҳ бо Сьома Мол.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Харрус. Я кадам бапеш.

0: بوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, почему мясо становится все дороже, какие риски создают для Таджикистана так называемые адские санкции США против России. С сентября мука высшего и первого сорта для внутреннего рынка должна быть обогащена витаминами. Узнаете, как жители отреагировали на это, что именно будут добавлять в муку и зачем это нужно, и главное, повлияет ли это на цены. Президент призвал превратить горный Бадахшан в крупный туристический центр. Что же мешает туризму на Памире и что нужно для этого сделать? Новый худрук Национального театра Елена Тилоева расскажет о новых задачах и о том, почему детям важно получать музыкальное образование. Также узнаете о мерах страны после сообщения о случае чумы в России и почему таджикская молодежь выбирает вузы Китая. Эти и другие материалы наших журналистов в новом номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Осень звучит ярко. «Азия Плюс».

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Папа зарабатывает, мама заботится. А обязательно ли все должно быть именно так? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о папах, которые меняют привычные стереотипы и становятся настоящими партнерами в заботе о малыше. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда-то привычная семейная картина была простой. Мама заботится о ребенке, папа работает и обеспечивает семью. Но сегодня все чаще мы видим другую картину. Папа купает малыша, гуляет с ним, меняет подгузник, укладывает спать, встает ночью и учится понимать даже самые тихие сигналы своего ребенка. И это не просто помощь маме, это настоящее отцовство. Исследования показывают, что активное участие отца в уходе за малышом помогает укреплять эмоциональную связь между папой и ребенком. А для самого папы ежедневное общение с малышом становится важной частью формирования родительской уверенности. И знаете, малышу совершенно не важно, кто приготовил ужин или кто сегодня поменял ему подгузник. Для него главное – знакомый голос, теплые руки, внимание и ощущение «я в безопасности, меня любят». Поэтому папам не обязательно ждать особого момента, чтобы стать ближе к своему малышу. Можно начать с простого – взять его на руки, поговорить с ним во время купания, спеть колыбельную, погулять вместе или даже просто полежать рядом. Ну а мамам, по возможности, нужно доверять папе заботу о ребенке. Даже если он делает что-то немного иначе. Ведь у малыша может быть не один правильный способ получить любовь. Помните, не стоит делить родительство на мамино и папино. Делите его на двоих, потому что ребенку нужны не идеальные родители, а мама и папа, которые рядом не только физически, но и эмоционально. Пусть вашему малышу будет комфортно всегда. В этом вам помогут подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нески, нигого хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далильхо мутамат ва назархо асоснок бошан. Аму вале шоу барномаи мубохи сави бо Нигина Мамаджонова ва Субхун Джалилов. Хар хафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять, снять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения. Настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона Васамимона, Азия Плюс.

0: ширкати оби зулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, почему мясо становится все дороже, какие риски создают для Таджикистана так называемые адские санкции США против России. С сентября мука высшего и первого сорта для внутреннего рынка должна быть обогащена витаминами. Узнаете, как жители отреагировали на это, что именно будут добавлять в муку и зачем это нужно, и главное, повлияет ли это на цены. Президент призвал превратить горный Бадахшан в крупный туристический центр. Что же мешает туризму на Памире и что нужно для этого сделать? Новый худрук Национального театра Елена Тилоева расскажет о новых задачах и о том, почему детям важно получать музыкальное образование. Также узнаете о мерах страны после сообщения о случае чумы в России и почему таджикская молодежь выбирает вузы Китая. Эти и другие материалы наших журналистов в новом номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Реклама «Дар-Азия Плюс».
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE «Meet Me in the Dark» — песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

مهر تو به یادم آید فاصله لک بین ما را دور می سازد.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь. В эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیمی تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: سوچنه Восточное. Радио «Азия Плюс».

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

Радио. Азия Плюс. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

now. I used to dream about this. Never thought.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на Азия Плюс.

знал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено Азия Плюс.

0: نقشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست.

0: هستی وطن، پیرهن از خشتنم نیست.
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Бибер Экса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире «Азия Плюс».

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке ро бе гунар, мол аз адат беш. Яке босат гунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

Мюллер истесол кунанда е муваффак иддару тиреза, аз профил хуй босифат ва уствор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон. Оханги бол хуй урьон. Дар як мауч. Азия плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما
1: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.